В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77913323, зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Всем

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
9: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ИП Нурудинов Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Record.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эксимер, лазерная кератоктомия.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20. Record Dance Radio. Record.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И всем здравствуйте! Ну что, 7 утра у нас в Петербурге, в понедельник по московскому времени, вейкаперы, мы начинаем.
3: Да, всем прекрасного начала дня, начала недели, начала чего?
2: Начало всего начало. Этого, да.
3: То есть ты думаешь, так это обозначено?
2: Этого и того.
3: Я надеюсь, это какой-то праздник. Начало это, всего.
2: Это джингл такой, может быть. Начало этого и того.
3: Можно день разделить на несколько фаз.
2: Так.
3: Здравствуйте, начало этого. Поехали, а вот через несколько часов начало того.
2: Ты сейчас спровоцировал несколько собак на несколько фаз, сказав слово. А у нас два гороскопа впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, тему мы тоже придумаем. А также у нас Invest Future, это про инвестиции. Сыграем, конечно же, за приз вейкаперов. What the fact, расскажем горячие новости, все это будет. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 5 октября 2026 года. Всемирный день учителя сегодня, учителя. Родные наши, с праздником вас!
4: Во всех школах сегодня масса букетов, шоколадок и различные поздравительные номера. Учителя, с праздником!
3: Да, ну и учителям тоже что-нибудь подарить.
2: Да, Международный день врача сегодня у нас, замечательный праздник. Врач, учитель, все, что нужно любого, International Doctors Day, так он и звучит. День «Сделай что-нибудь приятное», он так и называется. Прям, да, прям сейчас, прям сделай, прям что-нибудь прям приятное.
3: Пару минут у тебя есть подготовиться.
2: День напутствия улетающим птицам. Сегодня у нас птицы, до свидания. Давайте-ка возвращайтесь, птички.
4: Напутствие, возвращайтесь через 11 лет. И с высшим образованием.
2: Ну, вот нормально, ты... кстати, смотрите, для рубрики «Я в эфире, какая вы птица».
3: Какая вы птица?
2: Птиц не было.
4: Я чайка вологодская. Точно.
2: Неплохо, неплохо. Есть идеи, Стас?
3: Я сова.
4: А я думала сова.
3: Я правильно думала.
2: Я ястреб, потому что омский авангард.
3: Я ястреб.
2: Все, логично у нас.
3: Это немецкий?
2: Это все подвязано, ребята, в голове. День работников уголовного розыска МВД РФ. 108 лет как? У моих родителей сегодня праздник. Мама учитель, папа работник уголовного розыска.
4: Представляешь, они поэтому и познакомились, потому что по календарю их праздники совпадали.
2: Такие, ты кто? Я учитель, а я в уголовном розыске.
4: Они в очереди в магазин, понимаешь, за конфетами стояли, чтобы отмечать.
3: И о чем это говоришь, что где-то в Омске вырос очень умный преступник?
2: Начитанный, как минимум, да.
4: Ну, слушай, если было бы так, было бы хорошо.
2: Так и есть, это хорошо.
4: День лилии.
2: Международный день против различного рода женщин с низкой социальной активностью.
4: Прочитай это слово-то, оно точно разрешено. Проституция.
2: Ну.
4: Международный день против проституции.
2: Хорошо, Всемирный день архитектуры. У нас сегодня еще получше праздник.
3: О, прикольно.
2: День Республики Адыгея тоже так есть. Всемирный день борьбы с менингитом. Вот, есть у кого-нибудь?
4: Был, Международный день обучения правилам дорожной безопасности. А, кстати, будет менингитом круто. Всех пугали, когда вот говорили шапку надень.
2: Да, а сейчас чумой. Вот такая история.
3: Какой век сейчас свалили?
2: Ты новости не читал?
3: Я не хочу
4: читать. Мне тоже в субботу рассказали, я не читал, а подружки рассказали.
2: Готовьте костюмчики, ребята, вот он, начало этого года. В общем, какая вы птица, мы пока обсуждаем. На рекорде голосовыми записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 5 октября, на понедельник, прямо сейчас.
2: Ов, на сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым.
3: Тельцы, сегодня вас целый день будут атаковать довольно противные особи.
1: Близнецы, сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы.
2: Раки, сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру.
3: Львы, сегодня вам могут предоставить счет за вашу независимость и бескомпромиссность.
1: Девы, сегодня вы можете быть абсолютно искренни.
2: Весы, сегодня над вами посмеются, и чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся.
3: Скорпионы, сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство.
1: Стрельцы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, так оно и есть.
2: Козероги, сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума.
3: Водолеи, сегодня окружающие почему-то... Рекорд.
4: Реклама. Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18.00. Оренбургский тракт 170.
12: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
13: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
14: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
15: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
16: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы птица. Этим утром в понедельник почему бы и нет. Ждем, скоро включаем. Пока к новостям. Россиянам посоветовали не шутить с банковскими переводами. То есть конкретно не сумма. Смешная, да? Когда вы пишете какую-то шутку, там, ой, спасибо за жаркую ночь, например, да, там продавщица перевел, а вы вообще не знакомы. Говорят, не надо так шутить. Шутки, в общем, могут быть связаны и инициированы совершенно иначе, не то, что вам, как это может показаться.
2: А еще есть такие шутники, которые как будто бы на какие-то запрещенку какую-то скидывают. Вот это тоже все нельзя делать.
3: Подождите, а если логично вполне. Торт назывался «Жаркая ночь», так. И мне его продали. Нужно писать... Я пишу «Спасибо за жаркую ночь».
2: Хорошо, а если торт назывался «Лирика»?
3: «Спасибо за лирику».
1: Ну, отмечается, что фразы «оплата услуг», «за товар», «аренда» и «возврат долга» не запрещены до сих пор. Есть лазеечка, да? Однако регулярные поступления от разных людей с такими комментариями могут, конечно, вызвать вопросики у банка.
3: «Спасибо за аренду тебя».
2: Подвязал, да? А вот когда скидываются на что-то и просят указывать фамилию, это наоборот как бы правильно или это неправильно? Ну что, приходит куча, например, одному человеку сообщения, а там фамилии или...
3: Ну, 500.
2: Ну, типа того, да.
1: Звучит как что-то страшное, на самом деле. Если куча сообщений таких получить.
3: Там люди, которые смотрят, такие, так, а почему Володаев не скинулся? И пишут владельцу карты, типа...
2: Причем из банка, да.
3: Да, напомни ему.
1: В общем, знаете, шутки закончились.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле уже начали подготовку к новой прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, при подготовке активно используют нейросети. Они позволят обработать еще больше обращений граждан. При этом конкретную дату проведения мероприятия Песков не назвал. Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышке чумы в Иркутске. Ведомстве заявили, что умершие сотрудницы противочумного института диагностировали пневмонию, неустановленной этиологии. Исследования не выявили возбудителей, связанных с ее профессиональной деятельностью. У контактных лиц симптомов инфекции не обнаружили. Обстановку называют стабильной. При этом несколько больниц Иркутска сообщили о введении карантинных ограничений. США предложили до конца октября трехстороннюю встречу с участием России и Украины на техническом уровне, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, Киев уже подтвердил готовность поддержать инициативу и провести переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах или другой стране, которую предложит Вашингтон. Американская сторона сейчас поддерживает контакты с Москвой и Киевом. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Какая вы птица? Мы просили вас скинуть голосовые сообщения. И хорошо, что вы их скинули. И очень много их. Благодарочка вам. С Владимира начнем.
2: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, Вейкапер. Сегодня я птица ворона. Потому что кар-кар. Я люблю кашу. А так, хорошего вам настроения и всего доброго, Вейкаперы.
1: Всего доброго, Владимир.
3: А ворона любит кашу? Я многого о них не знал.
1: А кто тебе сказал, что не любит?
3: Я говорю, для меня это открытие. Пойду наварю.
1: Владимир сказал, что любит, значит, верим Владимиру. Следующее голосовое.
4: Всем доброе утро, я птица-дятел, потому что я люблю долбить.
1: Хорош, хорош, все просто, все понятно, это правильно.
5: Даша чисто жаворонок, лишь бы подорваться утром.
1: Даша голосовое нам прислала, да. Его послушаем, да.
6: Доброе утро, европейская часть нашей страны. И доброго дня в Сибири и Дальнему Востоку. Я определенно птица-жаворонок. Нет, чтобы просыпаться хотя бы в 6, я иной раз могу проснуться в 4 или даже раньше.
1: Чего вы ждали?
5: Зачем ложиться?
1: В 4. Кто в 4
3: просыпается? Мощно.
1: Это суперспособность, суперсила какая-то, если честно. Александр.
7: Всем добрейшее утро. Здравствуйте. Или как вы привлекли? Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Я сегодня, знаете кто? Я сегодня инверсивная перелетная птица. Это когда с югов возвращаешься назад на родину. Ну не могу я без России, не могу.
1: Вернулся из отпуска, наверное. Навеяло ему.
3: Ну это что-то новенькое, инверсивные птицы, которые...
1: Максим.
8: Доброе утро, Вейкаперы, доброе утро, вся страна. Я голубь, потому что всегда был Голубев, и поэтому голубь всю жизнь. Привет из Тулы.
1: Так и есть, Максим Голубев, кстати. Ничего не придумал.
3: Прикольно.
1: Ну и хорошо, ну и прекрасно, конечно. Подкармливают его на улице, наверное. Бабульки. Александр.
9: Доброе утро, Вейкаперы, доброе утро, страна. Но я сегодня простая чайка. Ну и как всегда, поехали.
3: Очень талантливо. Полетели. Захотел сказать «Земля!»
1: На смс-ку поставлю. Классный звук был. Алешенька, сынок.
10: Доброе утро, ребят. А я Кукуха, и мы со своей кукушкой поехали в эту неделю. И чтобы было у всех все, как в песне «Kinnel Sounds». Хорошо, хорошо.
1: Мне кажется, как раз таки тема хорошо, тема Sounds не раскрыта. Давайте вот пропитаемся этим вайбом.
3: Хотелось бы.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Выключи город. Включи звезды. Глэмпинг «Деревня Бри» – это уютные домики, баня, чан и абсолютная тишина. Бронируй выходные со скидкой 20% по промокоду «Тишина». Глэмпинг «Деревня Бри». Твое место силы.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Друзья, приветствую. С вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И давайте за пару минут пробежимся по новостям из мира экономики и финансов за эту неделю. И начнем мы сегодня с ужесточения контроля за наличными. Банк России планирует усилить надзор за крупными операциями с наличными. Регулятор готовит свежие рекомендации для банков, согласно которым кредитные организации станут тщательнее проверять, откуда у клиентов берутся наличные средства. Это касается как физических, так и юридических лиц. Особый акцент делают на тех, кто проводит операции с существенными объемами кэша. Как отметил глава службы финансового мониторинга ЦБ, в отраслях, где активно применяют наличность, уровень комплаенса необходимо повысить. Это все необходимо, чтобы отслеживать разные серые и теневые потоки. С начала года количество наличных в обороте увеличилось примерно на 2,5 триллиона рублей. Регулятор при этом уточняет, что против самих наличных денег он ничего не имеет. Тут речь идет исключительно о контроле за средствами, чье происхождение не подтверждено. Поэтому ждем обновленных рекомендаций по нововведениям и будем изучать. Теперь давайте перейдем к международной повестке. Управление по контролю за иностранными активами США, OFAC, продлило лицензию венгерской компании MOL, которая разрешает продолжать переговоры о приобретении сербской НИС у «Газпромнефти». Это нефтяная компания, которая ведет разведку и добычу нефти. Действие лицензии продлили до 30 октября. Ранее MOL уже достигли договоренности с нашей «Газпромнефтью» о покупке чуть больше 56% сербской компании. В дальнейшем венгерская сторона может перепродать уже какую-то меньшую часть арабской компании «Эднок». Переговоры по сделке идут. Чтобы ее завершить, потребуются дополнительные разрешения от регуляторов. И главным среди них остается одобрение OFAC. Компания остается единственной в Сербии, которая ведет разведку и добычу углеводородов.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Далее, хотел бы напомнить, что с 1 октября начали действовать принципиально новые, более точечные условия программы «Семейная ипотека». Теперь размер ставки и предельная сумма кредита определяются числом детей в семье и регионом, где приобретается жилье. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки стартуют от 4% годовых для семей с 5 и более детьми и поднимаются до 12% для семей с одним ребенком. В остальных субъектах страны ставки ниже – от 2% для семей с 5 и более детьми до 10% для семей с одним ребенком. Максимальный срок кредита уменьшили в 2 раза – с 30 до 15 лет. При этом, если первый взнос равен 50% и более от стоимости жилья, ставка фиксируется на уровне 6% вне зависимости от количества детей и региона. Таким образом, сохраняются более мягкие условия для тех, кто готов сразу внести существенную часть собственных средств. Ну и напоследок, хочется еще напомнить, что также с 1 октября проиндексировали тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране общий платеж граждан за коммуналку вырастет на 9,9%. На самом деле, по регионам показатели могут заметно отличаться. Несмотря на то, что в текущем году индексацию перенесли нам середину года на октябрь, в дальнейшем предполагается снова проводить пересмотр тарифов с 1 июля. Вот такая неделя, друзья. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Вы капель. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом часе обязательно с вами сыграем. У нас скорость звука, игрулечка, готовим приложение вам в помощь.
4: Там... Как же быстро летит время, уже 8.
2: Обратил внимание на часы, да? ChatGPT-6 там, Astra, который называется, если вы не знали, там уже 6-я версия, мега-супер крутая. Они соревнуются все между собой, эти искусственные интеллекты, умные чаты и агенты и так далее. В общем, за 6 часов расшифровала эта история послание эпохи Наполеона. Представляете, люди не могли расшифровать его 217 лет ровно.
4: Слушайте, ну умели во времена Наполеона посылать, конечно.
2: Да-да-да. Или не хотели просто 217 лет. Мы работаем над важным посланием времен Наполеона. Не мешайте нам. Выделите еще субсидии, пожалуйста.
4: А там было все просто. Не иди на русских.
2: Да, зашифрованный документ 1809 года содержал данные о войсках и приказах подготовиться к маршу. Оказывается, нейросеть восстановила содержание примерно за 6 часов, тогда как раньше исследователям удавалось разобрать только отдельные фрагменты. А вот Астра 6 говорит: так вот же, ребята, что вы сидите трузите? Зачем вы меня придумывали? Я же умная нейроночка.
4: Это превосходно. Значит, можно почти все документы, которые почти утеряны, собрать заново и понять истину.
2: Можно расшифровать и так далее, обнародовать просто.
4: Может быть, какие-то философы древности, полководцы, не знаю, управители оставили нам послание, чтобы нам жилось легче. Мы все неправильно истолковали.
2: Ну, не все же мы узнаем вот так вот просто из новостей.
4: Ну, нет,
2: понимаешь?
4: Давай все узнаем.
2: А, ну если ко мне обращаешься, то ладно, может, я не против вообще.
4: Может быть, инопланетяне что-то начертали на пирамидах, а мы думаем, что это эти... египтяне.
2: Начертали на пирамидах. Да. В общем, мы будем обсуждать, что вы долго не могли сделать. Это казалось проще простого. Да, как, собственно, с искусственным интеллектом все истории связаны и так далее. Например, заняться спортом, наконец, да? Казалось проще простого. Может быть, у кого-то такая история. Она, кстати, побеждает сейчас в нашей голосовалке уже на старте. Да, просто многие не знали, что это может быть так просто. Так, обучиться какому-то новому навыку. Да, вы думали, что это сложно, а это бах. И очень просто, достаточно было лишь гайды посмотреть.
4: По сути, да, есть такие штучки.
2: Ну какие? Есть такие у тебя?
4: Слушай, для меня это монтаж был. Я думал, что будет очень сложно, а оказалось, что довольно-таки просто.
2: Ты монтажер? Да.
4: Нет, стоп, я не то, что прям монтажер, но я прекрасно разобрался с премьером. В той, ну, на том уровне, который мне нужен.
2: С каким премьером ты разобрался? Из какой страны? Рассказывай что-то.
4: Это который... Сейчас скажу,
3: это он разобрался с премьером.
4: Я скажу, с каким премьером, который... У нее глаза.
2: Министром, который... Что вы долго не могли сделать, а это казалось проще простого. Обсуждать будем 2 часа. Вы пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: А мы обсуждаем вместе с вами нашу тему, что же вы долго не могли сделать, а это оказалось проще простого вообще. И, кстати, начал лидировать новый вариант у нас в голосовалке, это послать кого-то из знакомых. Нормальная история вообще, если они душные, бесполезные.
1: Это очень сложно.
0: Это очень просто.
1: Ну, по сути, просто, но по сути очень сложно.
0: И если человечек перебарщивает,
1: ну, то... ты сам додумаешь, ну, о том, что будет после этого, как человек отнесется, как общество к этому отнесется, и о последствиях. А надо сделать, а потом уже все, ну, как получится.
2: Два месяца не мог заняться ремонтом ПК, потом психанул, отнес в сервис. Цена вопроса пара дней, 2500 рублей.
0: Вот Элина советует тебе, Стас, например.
1: Мне.
0: Думать, что о тебе подумают другие, потому что другим вообще не дело до других. Всем по факту важны мы сами.
1: Прекрасно, да, к этому нужно прийти.
0: Конечно.
2: Привет, страна, курить бросил год назад на изи вообще. Без таблеток, пластырей и прочей вещей. Я монстр, думал, будет сложно, а нет, не так страшен, черт, как его малюют. Всем добра.
0: Наш слушатель послал директора на прошлой работе и сменил сферу деятельности.
1: Красавчик.
0: Ну и нашел, пошел ты, директор.
2: Димка в детстве до 7 лет не умел завязывать шнурки, всегда гонял в кроссах на липучках, а потом как попробовал, как получилось...
1: Как... И остался в кроссах на липучках.
0: Как начал всем завязывать теперь. Вижу, развязывай шнурки, иди сюда, девчонка, завязывай шнурки бесплатно. Конечно же, начать любить себя, Константин говорит. Вот что он не мог долго сделать и сделал.
2: А, привет, первый раз учился в автошколе, вот никак не мог врубиться, как делать параллельную парковку. Бросил. После армии снова пошел, будто прозрел, оказалось самое легкое. Теперь так паркуюсь, даже когда можно просто так заехать.
0: Ты это признаешь хотя бы. Некоторые девушки до сих пор не признают, а стараются, там пытаются, а мы стоим вереницей во дворах, ждем, пока вся эта история закончится.
1: Более того, они говорят, в смысле неровно? Ну, да, это да, перпендикулярно немножечко.
0: Вам что, здесь места не хватает всем проехать?
1: Да.
0: А там просто промежуток на мотоцикл остался.
1: Дайте кругаля по двору, вы чё?
0: Думаешь, как ты вообще живешь в этой жизни? Евгений рассказывает, не мог, но больше не хотел избавляться от ненужных людей, опять же. Тогда мне казалось, они были нужны. Получается, признать этого не мог. Меньше народа, больше кислорода. Простое правило.
2: Сережка, долго не мог решиться бросить курить. Думал, очень сложно будет. Так, курю с 20 лет, сейчас 34. Просто проснулся, сказал, все, бросаю. Уже 2 месяца не курю, и это было очень просто. Без нервов, без тяги. Всем здоровья.
0: Всем здоровья. Действительно, друзья, что вы долго не могли сделать?
3: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Кумалеева от улицы Тулпар до Сахарова. Также по Леву Булачной от Межлаука до улицы Татарстан. И по Патрис Лумумбу от проспекта Кумалеева до Космонавтов. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Спонсор часа – ИП «Нуруддинов» Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнер Лайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Record.

0: А мы играем с вами через минут 10, поэтому присылайте слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если хотите оказаться в прямом эфире, тему с нами пообсуждать актуальную, привет передать, да и приз еще забрать, много бонусов всяких. Ждем! «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Пока обсуждаем, что вы долго не могли сделать, а это казалось проще простого вообще.
1: Проще простого участвовать в играх с вейкаперами. Я думал, как они вообще, как они выбирают людей, а действительно все очень просто оказалось.
0: Не все выигрывают у нас еще. В прямом эфире все оказываются, начинают волноваться. Нормальная история. Абсолютно.
1: А еще очень смешно на белой встречаюсь со слушателями. Они говорят, а почему вы меня не выбираете поиграть? Я говорю, ну покажи чат. А там сообщение в 5 вечера, в 4 вечера. Я такая думаю, интересно, почему?
0: Ну ты пообещала, естественно, да, что выберем?
1: Нет, я сказала, что нужно писать в нужное время.
0: Неплохо. У меня друг, кстати, недавно поделился со мной новшеством.
1: Ну-ка.
0: Вот он долго хотел чему-то научиться, ну как чему-то жонглировать.
1: Так.
0: И научился. 3 мяча, 4, 5 теперь сидит, если что, вот так показывает всем этот фокус за столом. Ну, с мячами, естественно.
2: Понятно.
1: У нас просто на первом курсе актерского учат тоже жонглирование.
0: Ну, вы вообще там гении, видимо, все умеете.
2: Осталось только на работу устроиться, да?
0: Не, он работает, причем в серьезной компании, такой серьезный человек.
1: У него это антистресс, да?
0: Вот так и не скажешь, что... Вот сидит и жонглирует, а он такой, парни, и давай нам вот эти фокусы показывать. А мы как дурачки сидим, смотрим, восхищаемся этим всем. Всегда же приятно, когда кто-то жонглирует.
2: Да.
1: Никит, ну я тебе могу сказать, что следующая стадия будет, он на ваших вечеринках всех потом будет мандаринами жонглировать и лимонами, потому что у меня все эти стадии были.
0: Да, мы только за. Это очень весело и развлекает нашу...
2: То есть, получается, он приходит на работу...
0: Разношерстную толпу.
2: Он приходит на работу, ему говорят, что там с отчетностью? Он говорит, так, мы берем один квартал, второй и хоп-хоп-хоп-хоп-хоп.
0: Кстати, он бухгалтер. Да-да-да, такой нормальный, молодец, шарит.
1: Жена просила сделать клумбу на даче для цветов. Вообще понятия не было, как и с чего начинать. А потом как сделал, ой, как, а жена-то как довольна.
0: Ну, клумбу для цветов, это же
1: из шины?
0: Это смотря из чего, смотря какой запрос был. Может быть, из деревяшек каких-то, может быть, из шины. Шины вырезать, знаете, как сложно, лебеди. Вы хоть раз вырезали?
1: Нет.
0: Это очень сложно,
1: мы
0: попробуйте.
1: Мы наблюдаем это на газонах, эту красоту.
0: Вы видите итоговый продукт. А как это создавалось, это другая вещь.
2: Мы все останавливались на стадии проколоть и чуть-чуть надрезать.
0: Получился какой-то гусь, да? И ждешь, пока дед доделает.
2: Получилось спущенные колеса на машине.
1: Ты можешь научиться, у нас же есть 4 колеса.
0: Я умею, прекрасно, все хорошо. Я просто
1: думал, давай сделаем клумбу и продадим.
0: Ну, нас сейчас могут и по закону с тобой привлечь за это все.
1: За клумбу?
0: Конечно. Теперь нужно согласовывать какие-то такие истории, которые ты хочешь установить во дворах.
1: ЖСК?
0: Может получиться очень ЖСК.
1: Женщинами.
0: ЖСК может получиться очень после. Друзья, обсуждаем, что вы долго не могли сделать, а это казалось проще-то простого. На самом деле, пишите в наши соцсети и чат мобильного приложения «Рекорда».
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что диалог возможен только после прекращения боевых действий. Мерц также призвал остановить удары по украинской инфраструктуре, отметив, что они наносят ущерб стране в период подготовки к зиме. В июле средняя начисленная зарплата в России составила почти 110 тысяч рублей, при этом в семи регионах показатель превысил 150 тысяч. Больше всего получали в Чукотском автономном округе около 244 тысяч рублей, в Магаданской области 210 тысяч и Москве 193 тысяч рублей. Данные приводит Росстат. Судебные приставы арестовали счета Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West в России. Ограничение действует на сумму около 115 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили на основании судебного листа по гражданскому иску. В Октябрьский районный суд Самары обратился зритель, купивший билет на отмененное выступление рэпера в Санкт-Петербурге. Иск связан с защитой прав потребителей. Новые события дня в следующем часе. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
21: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
22: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
23: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
24: Любимая, там дождь. Возьми такси.
23: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
25: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
26: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Сегодня с этой скоростью сразится у нас Александр. Саша, привет.
2: Привет, привет, страна, привет, Вейкаперы, я счастлив.
3: Привет, из какого ты города?
2: Я из Мурманска.
3: Прекрасно.
1: Вау. В Мурманске снег?
2: Нет, еще что? Пока, но у нас очень классная осень. Серое небо, такие облака низкие, и солнце проблесками.
1: Ай, ну красота, прям такая северная, замечательная.
2: Удовольствие, да, прям настоящая северная погода.
1: Захотелось к вам. Мы здесь обсуждаем тему такую насущую, интересную, что вы долго не могли сделать, а это оказалось проще простого. Есть такое что-то, Саш, по теме сказать, высказаться для всех?
2: Ну, вот сейчас я купил машину себе.
1: Так.
2: У меня стоят запреты, ну, самозапреты на кредиты, а потом я прихожу, иду мимо автосалона.
1: Ага.
2: Думаю, а почему бы не купить машину? Захожу, а мне говорят, да. А я говорю, у меня нет денег. Они говорят, нет проблем.
1: Все гораздо
2: вот
1: проще.
2: Вот автокредит теперь я плачу до 31-го года.
1: Ну, зато на машине, правильно?
2: Ну да, так точно.
1: Ну вот, уже не пешком, уже замечательно. Мы играем с тобой в скорость звука, Саш. Игрушка за приз. У нас испорчены как-то композиции наши. Звукорежиссер испортил, а тебе нужно их отгадать. Можешь назвать исполнителя, название нам сообщить, либо пропеть эту композицию. Их три у нас есть, одну угадываешь, и приз твой. Правила тебе понятны?
2: Да, я слышал эту игру уже.
1: Все замечательно. Тогда слушай внимательно первую композицию.

0: Ну что, Саш, есть узнаваемые нотки?
1: А, нотки есть узнаваемые. Я, конечно, такой меломан, и мне, кроме рекорда, ничего не слушаю. Но это, скорее всего, Асо и Бейсы.
2: Что?
3: Ну, а группу помнишь?
1: Не-а.
0: А какое название еще раз повтори?
2: Ну-ка да, повтори.
3: Ну, в строчку говори.
1: I saw you bass, так, по-моему.
2: Нет, I saw you dancing.
0: Ну, очень
1: да,
0: рядом. Dancing.
1: Да, мне кажется.
0: Она же, про нее ты говорил.
1: Ну да, конечно. Но...
3: Называется это она, же... по-моему, Якида как раз песня.
2: Ну, понятно, но с фразой I saw you, я вижу, как ты танцуешь.
0: Исполнитель Якида. Якида, да, на Soul Dancing. Не угадал в одной буковке. Давай вот еще одну композицию посмотрим. Саш, ну это подарок, возможно, тебе был просто. Легкий.
2: Подарок?
1: Нет, даже вообще мысли нет.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Но это вирус, ты меня не ищи.
1: Ого.
0: Ну и третья композиция. У нас она последняя, поэтому, Саш, соберись.

0: Но, Саш, есть идеи. Нет идей у тебя?
1: Нет идей. Знаете, когда другие играют, как будто бы ты знаешь все. Когда сам играешь, ты самый тупой в России, походу.
0: А так и происходит. Нам в чат накидывают просто правильные ответы, что это такое. Такие говорят, как он мог не угадать, лучше бы мне позвонили. Ну, это Лада Дэнс, аромат любви.
1: Ну да.
0: Ну да, видишь, как все просто. Так, нам нужен совет вейкаперов здесь, прямо сейчас. В одной букве ошибся у нас Александр.
2: Я так думаю, первый ты имеешь в виду композиция?
0: Да.
1: Я думаю, что... не проснулся, у меня язык еще не... Это...
0: Да, мы понимаем.
2: Я просто думаю, что он понимал, что за песня, и мог ее напеть.
1: Конечно.
2: Вот, но ты, если ты слова не разбираешь, ну я бы, допустим, я за, что угадал.
0: Я тоже не против, в принципе.
3: Ну, а мое мнение, получается, уже не решает.
2: Ну, оно 2-0. Важно.
0: Побеждает. Александр, ты приз забираешь в этот понедельник, чтобы он сложным тебе не казался, тем более новая машина, да, чтобы не портить эти все впечатления. Да, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
1: Ура, спасибо. Спасибо, вейкаперы, спасибо, любимое радио. Передаю привет всему Мурманску, может, кто-то меня услышал, знает. Вы супер.
0: Классно, тебе спасибо большое, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у вейкаперов.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и много.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
0: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Эксимер, лазерная кератоктомия.
11: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис СПА при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод «Радио». Сиам Оазис СПА.

0: Уоррен строит, строит для чемпионов. Уоррен строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
3: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более сильным и
2: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, что вы долго не могли сделать, а это оказалось вообще проще-то простого, на самом деле.
2: Достаточно легким оказалось водить автомобиль. Я всегда думал, что это не мое, с этим не справлюсь. Но сев в инструкторский автомобиль, поймал азарт и понял, что на самом деле легче, чем я думал.
1: Ну, Стас, как у тебя проблемка?
3: В смысле, не водить автомобиль?
1: Да-да-да.
3: Слушайте, ну я, в принципе, боюсь выходить на дорогу. Водить-то я, в принципе, пробовал, вроде нормально. Но мне очень страшно выезжать.
2: Ну, права, что ты принципиально не хочешь пока получать.
3: Они мне не нужны. Я считаю, что я там не должен быть на дороге. Вот без меня там вообще все прекрасно.
1: Все устроено, да? Все работает, как бы.
2: Все работает без твоего участия.
3: Там люди без меня ругаются, там дерутся, все ездят нормально. Зачем там я?
2: Да, да.
1: Лишний. Андрей рассказывает. Долго собирались с супругой обновить обои в квартире. В один момент собрались, переделали все от потолка до пола. В целом, как говорится, начать да закончить. Правда, похудел на 8 килограммов. И с мая так и живем без плинтуса по всей квартире.
3: И обои не тронули.
2: Вообще. В целом логично, от потолка до пола обои.
1: Вообще. Ремонт, это же мы тоже разгоняем такие, ой, да это страшно.
2: Ну, потому
1: все
2: что ссорятся,
1: ругаются, расходятся. А главное же начать, ну, просто
2: конечно.
1: И продолжать это дело, тогда все получится.
2: Никита, в этом и есть проблема, что многие начинают, а потом почему-то долго не могут закончить.
1: Конечно, вот просто нужно продолжать, не опускать руки в этом деле. Если вы делаете ремонт, не опускайте руки.
3: Да просто никого не спрашивайте, дождитесь, пока ваша вторая половинка уедет в отпуск и сделайте сами.
1: И позовите рабочих.
3: Уж лучше один раз с ней поругаться и объяснить, ну, извиниться, чем вот так вот долго выяснять фиолетовые обои, либо пурпурные.
1: А вот такие красные.
3: Вот, все.
1: Классно.
2: Долго не могла послать бывшего пьющего, не желающего работать мужа, а оказалось проще простого.
1: Ну вот, тоже история, да, я видел очень забавный видос в интернете, парень задавался вопросом, и я полностью его поддерживаю в этом, я сразу скажу, я против любого там домашнего насилия и так далее, но он разгонял в самом начале про то, что говорит, женщин, как мужчины находят женщин, которых они бьют дома, говорит, я вот этой вообще истории не понимаю, девчонки, куда вы смотрите, я нормальный парень, в жизни никого не обидел, я один, откуда мужики находят таких женщин. И я вообще полностью его понимаю. Как это можно?
3: Я видел.
2: Подожди, то есть ты считаешь, что если кто-то в паре убьет, то проблема, что девушка нашлась?
3: Да, так
1: как,
3: почему
1: как она
3: терпят?
1: Продолжает быть с этим человеком? Вот что для меня главная загадка.
2: У меня основная загадка, почему кто-то из пацанов позволяет себе руку поднимать.
1: Это понятно, мы берем это на старте. Это неприемлемо от слова совсем. Но после того, как это произошло, как это продолжается?
2: Это паттерны поведения. Видимо, девчонка, если это позволяет, то у нее точно есть какие-то травмы и отклонения в воспитании. Соответственно, возможно, она наблюдала, как в отношениях родители допускали такое или еще что-то.
3: Либо на тренировках они еще не прошли уклоны.
1: Как? Я вообще задаюсь этим вопросом. Мы обсуждаем, что вы долго не могли сделать, а оказалось проще простого. Все еще можно написать в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
0: На Рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: «Вейкаперы». На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще с вами в этот понедельник.
3: В этом часе обязательно не пропускайте вот факты.
2: Да, это важно. История следующая. В общем, я не знаю, насколько это правдивая история или нет, но нашел я ее у нас, но завирусилась она с финляндского сайта какого-то. В общем, в Финляндии обвинила Россию, что наши агенты спецслужб определенные проникают в их дома, финских политиков именно, всячески портят там унитазы, не смывают за собой, включают свет, оставляют его и говорят, что остаются следы даже на полу. Говорит, как это происходит, мы никого не ловили. Но это явно российские спецслужбы заявили нам в Финляндии в СМИ.
3: Что за догадки?
2: Очень странно, да. Премьер-министр Петтери Орпо, так его зовут, считает, что к этому может быть причастна Россия. Вот он говорит. Они хотят посеять хаос в наших домах, заявляет он.
3: И повысить коммуналку.
2: Не знаю, наверное, да, раз свет не выключают, воду включают, она льется и так далее. Меня смущает то, что не смывают с собой в туалетах, да, после этой всей истории. Он так и заявил. Говорит, они ни одному ко мне приходили, ко всем приходили, у всех были.
4: Дай пойду дальше скоро. Эти россияне, мало того, что в наших туалетах, один из них даже мне в штаны это сделал. Я, значит, прихожу на работу.
2: А я был не готов?
4: Да.
3: Вообще широкие штаны.
4: Ходят, курят, не смывают.
2: Очень странная претензия, да? Причем от политиков другой страны.
4: Слушай, это классно. Они же все еще начнут это верить в стране. Такие, да-да-да, мы же не сами, это они все. Потом начнется, у меня надкусили курицу в холодильнике. Что там еще? Неожиданно оформили кредит.
3: Больше всего меня поражает, как это в новости попадает. Понимаешь, чья-то догадка попадает в новостную ленту.
2: От 3 числа эта новость, то есть буквально 2 дня назад это произошло. В субботу, видимо.
3: Настолько не хватает, что ли, новостей, что давайте догадки.
4: А знаете, как это было? Скорее всего, он позвал себе друзей, этот чиновник. Они заходят к нему домой, открывают, говорят, типа, как его там зовут? Поль, пусть его зовут Поль.
2: Его Петтери.
4: Петтери
3: воняет?
4: Петтери, а почему у тебя там большая пирамида? И она не смеет. Он говорит, это все русское!
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Есть такой под конец мотосезона нашего российского. В общем, в 2011 году мужчина, ехавший на мотоцикле без шлема на митинге против обязательного ношения шлемов, то есть у них прям такой был, упал с мотоцикла, ударился головой о бордюр и погиб, к сожалению. Эксперты отметили, что если бы он был в шлеме, то, скорее всего, выжил бы, поскольку скорость мотоцикла в колонне была совсем небольшой. Видите, как, какая злая шутка, да, в этом митинге сыграла с нашим мотогонщиком. О, главное здоровье беречь, правильно?
2: Ну, это очень жестокая карма.
1: Да ты при чем здесь карма? Ну, просто дело случая. Видишь, тебе говорят, береги себя, а ты не берег себя.
2: Ну, я про это и имел
1: какая-то
2: ввиду.
1: Глупость, да?
2: Наверное. В общем, неважно, на каком вы транспорте, если вы быстро ездите, носите шлем.
1: А, так. Цветок, из которого делают самую дорогую пряность, это шафран, все мы это знаем, да, не встречается в природе, оказывается. Все шафрановые крокусы являются идентичными стерильными клонами и размножаются вручную путем деления клубней луковиц вот этих вот. То есть вы шафран в природе не встретите.
2: А где-то, а нулевой шафран? Шафран кто?
1: Ну вот его как-то сохранили, этот шафран единственный. И давай просто клубни луковицы вот эти рассаживать.
2: Бедняга.
1: Да.
2: То есть они все братья?
1: Поэтому те самые сладости с шафраном, там какие-то ароматы очень дорогими являются, в принципе, на прилавках.
2: Никогда не нюхал этого запаха.
1: Это теперь челлендж у тебя должен быть в жизни.
2: Найти шафрановое что-то?
1: Понюхать шафран.
2: Ну, я думаю, что я максимум, что шампунь найду какой-то.
1: Шафрановый?
2: Шафран. Придется и поесть его.
1: Ну, попробуй заодно. Да, вдруг отголосок вот этот попадется на языке. Если название торговой марки входит в язык как имя нарицательное, владелец лишается прав.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Адели Кутуй от проспекта Камалеева до Гвардейской. Также по проспекту Камалеева от улицы Тулпар до Сахарова. И по Габишеву от Кулгали до Завойского. Всем удачи на дорогах.
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
6: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства. Да за один день.
5: Ну, тюка, молодец.
6: Центр металлокровли. Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18:00. Оренбургский тракт 170.
14: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
15: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: А мы все еще в теме, что вы долго не могли сделать, и это оказалось проще простого на самом деле, когда вы это сделали. Обсуждаем ваше сообщение в прямом эфире.
1: Евгений пишет: грыз ногти до 30 лет, ужасная привычка, а благодаря ковиду и бесконечному мытью рук забыл про это.
0: Ну вот, Александр, пересесть с авто на трамвай, говорит, плюсы. Не выспался, пока едешь до работы, досыпаешь полчасика, ну и бенз не тратишь, вот, пожалуйста, адаптировался.
1: Тронуться под горку на КамАЗе в автошколе после урока мучений на следующем занятии получилось с первого же раза.
0: Ох, ё, вы пробовали когда-нибудь тронуться на КамАЗе вообще в принципе? Ну, это такая себе история.
2: Конечно. Я пробовал тронуться.
1: Ты водил КамАЗ?
2: Умом.
0: Я хотел сдать на эту категорию, серьезно? Но потом понял, что это, да, очень сложная история. И груженный КамАЗ, там разные правила вождения этого всего. То есть там...
2: Рано или поздно обстоятельства вынудят.
0: Реально.
2: Куда-то тронуться на груженном КамАЗе.
0: Спасибо, Стасик, вместе поедем.
2: Надеюсь, я буду не в кузове.
0: Я тоже надеюсь, что ты будешь не в кузове. Так, поехали дальше.
1: С мужем бросили курить в один день, более полугода без этой вредной привычки, даже не тянет, осталось бросить ругаться, и вообще буду идеально. Ольга.
0: Елена, всем привет, говорит, и самое душное для меня было занятие – это шить. Мировоззрение на эту профессию в корне поменялось, когда попробовала и понравилось, и по сей день вообще не жалею. А? Рукоделие? Посмотрите, прекрасно, можно всю семью, всей семье наряды шить.
1: А от Романа: с верой в Бога началось все получаться, начал читать, изучать помаленьку, все стало гораздо лучше и легче.
0: Вот, например, Светлана. Раньше думала, что путешествовать одной — это вообще скучно. Сейчас собралась, поехала в другой город одной — это вообще легко и с удовольствием. Всем понедельника, говорит. Светлана отдыхает где-то в другом городе.
1: А Дмитрий: поменять масло в муфте Халдекс, куча денег на сервис и результат — час в гараже самому.
0: Вообще, в принципе, каждый из нас способен починить свой автомобиль. Я вот вам,
1: да?
0: Реально говорю.
1: Даже я?
0: Даже ты способна, я тебе говорю, поменять тормоза, да, ну, шуруповертом, да, например, механическим, чтобы там тебе сил много не прилагать, то да. Масло заменить ты точно способна. Я уверен, на своем авто. Если у тебя будет яма и подъемник, вообще, да даже без нее, просто большой таз подставить.
2: Конечно. Масло сейчас не очень дорогое, просто поменяла в брикете и все.
0: Стасик, сразу видно, не водитель. Валентинка рассказывает: научилась готовить яйца пашот без всяких мутных приблуд, как она говорит.
1: О, кстати.
0: Ну, конечно, не каждый раз идеальный. И хорошо, что кроме меня никто не любит из домашних. Замучаешься готовить эти яйца пашот на них всех.
1: Хочу сегодня точно яйца пашот.
0: Спроси.
2: Все пашоты напряглись. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России не получал от Казахстана уведомления о планах ввести плату для россиян за электронное разрешение на въезд. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ МИД России. По его словам, казахстанские партнеры не направляли соответствующих уведомлений, официальных заявлений о введении платы также не поступало. На официальных ресурсах Казахстана подтверждения таких планов пока нет. Google с 9 октября изменит условия доступа к моделям Gemini для пользователей без подписки. Согласно справочному центру компании, доступ к Gemini Pro в бесплатном тарифе будет ограничен. При этом Google указывает, что бесплатный тариф сохраняет доступ к Gemini Pro и Flash с определенными лимитами. Поэтому речь идет именно об изменении условий доступа, а не о полном отключении модели. Валерий Карпин одержал 25-ю победу во главе сборной России и вышел на второе место по этому показателю, обойдя Станислава Черчесова с 24 победами. Юбилейной стала разгромная победа над Намибией со счетом 6-0 в Екатеринбурге. Больше всех матчей в качестве главного тренера сборной выиграл Олег Романцев. На его счету 36 побед. Следующую игру россияне проведут 6 октября против Нигерии в Нижнем Новгороде. В минувшую субботу тысячи людей в белом побывали в путешествии по царству вечного льда. В Петербурге состоялся фестиваль «Белая снежная королева» от Радио Рекорд. Записи сета всех трех танцполов фестиваля можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
16: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
18: Капсикам.
17: Маме скрутила шею весной.
18: Капсикам.
17: Плечо подмывает у сына порой.
18: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
17: Капсикам. И боль на удалении.
18: Капсикам. Моя сила в движении.
19: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Продолжаем обсуждать вместе с вами, что вы долго не могли сделать, а это оказалось проще простого. Еще будем обсуждать до конца этого часа, вы успеете написать, не забывайте.
1: Ольга пишет, ненавидела зиму, мечтала жить в жаркой стране. Начала закаляться, теперь жду лютых морозов и обожаю зиму.
0: Кстати, закаляться, вот эта история вообще на самом деле проще простого. Я начал, вот как летом, дома банально холодной водой обливаться с утра. Просто прекрасно, я всем советую.
2: Мы же все знаем, что это вынужденная
0: это
2: мера.
0: Это была вынужденная мера, которая переросла в привычку. И ты не представляете, как прикольно.
1: Все серьезно? Тело,
0: оп, да, и сразу такой тонус появляется.
1: А ты контрастный или просто холодный?
2: Она не про воду, ты контрастный или просто холодный?
0: Как у тебя сердечко? Нет, просто вот врубаю холодную и стою минуту-две, наверное.
1: Серьезно?
0: Да, вообще, поначалу реально кажется, что ты сейчас кони двинешь. А потом ты понимаешь, что вот оно, твое фурье.
1: А потом собирается. Ты реально коней двигаешь?
0: Да, возможно, я где-то уже там с вами веду в другом, просто в другом измерении.
2: Все, я теперь хочу, если будет когда-то анкета знакомства, добавить еще один пункт. Контрастный мужчина.
0: Да, да. Ну я как будто король шаманов после этого, честное слово.
2: О, прикольно.
0: Классно. Не грызь ногти, Евгений написал. Это не я писал, если что. Было у нас прогресс ногти? Было. Угу. В детский сад ходил в колготках и валенках. Долго не мог от них отказаться. А это так просто, оказывается.
2: Было. Отказаться от колготок и
0: валенок? Кстати, вы знаете новый тренд? Русская компания какая-то шьет кроссовки из материала, что и валенки раньше шили. То есть вот эти самые катанки. И сейчас очень заходит эта история на маркетплейсах. Кто любит все такое, забирать.
2: Они же теплые, по-моему.
1: Да, ну, да, да, в этом прикольно, если ты любишь кеды, зимний варик.
0: Причем, действительно, они заморачиваются и делают как кеды, как кроссовки. Не просто вот эти дудши такие, в которых мы ходили, чуть лужа наступил, пятка промокла, да? А вот прям с подошвы, то есть как надо, амортизация.
1: А галоши когда в моду войдут?
0: Так давно уже же. В принципе, кто хочет покупать, то мы просто не берем. А?
2: Да, есть даже очень красивые, очень дорогие, я уверен.
0: Уверен или видел?
2: Видел. Я разговаривал с человеком, который их видел.
0: Опять ты с экспертами общаешься, нам доносишь. Ну ладно.
2: Не, это с X7 перты.
0: Что вы долго не могли сделать, а это оказалось проще простого. Еще обсуждаем, вы пишите в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорда. Туда голосом можно.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
7: Выключи город, включи звезды. Глэмпинг «Деревня Бри» – это уютные домики, баня, чан и абсолютная тишина. Бронируй выходные со скидкой 20% по промокоду «Тишина». Глэмпинг «Деревня Бри» – твое место силы.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Record.

0: Record. Вейкаперы. Что же вы долго не могли сделать, а это оказалось проще простого. Такая тема у нас, которую мы уже скоро подведем итоги голосования нашего. Итак, историю.
1: Не мог в жизни решиться на прорубь в крещенские морозы, а в том году как попробовал, ух, каждый год планирую менять купели для разнообразия.
0: Вот к этому надо готовиться.
1: Вот, Никит, тебя поддерживают, видишь уже.
0: Это молодцы.
1: Холодной водичкой.
0: Это молодцы. Сначала нужно дома, насколько я слышал, да, вот так вот закаляться, потом в прорубь можно нырнуть. Такая история. Я вот еще не могу долго решиться на тарзанку. Не очень хочу прыгать.
2: Построить?
0: Да. Прыгнуть с тарзанкой.
2: Надо в Сочи ехать, говорят.
0: Надо.
2: Там какая-то
0: надо.
2: Очень высокая, очень
0: да?
2: крутая.
0: Да. Да. Там медведи сейчас. Кстати.
2: Мы же это имеем в виду, где тебе ноги привязывают.
0: Да, да, да. Ты, да. Ну, да, вот, да. Мне кажется, это гиперстрашная история. А я к аттракционам так себе отношусь, в принципе. Ну, в принципе, сесть на аттракцион, у него тоже. Вот.
2: Но там главное, чтобы когда ты прыгнешь, чтобы весь обратно вернулся.
0: Это важно.
2: Но обычно люди возвращаются чуть-чуть легче, чем улетали.
0: Главное, не после хинкали еще. То есть до. Потом лучше поесть хинкали.
2: Знаешь, ты подходишь такой на тарзанку, стоишь уже, тебе кто-то подходит. Брат, ты же сейчас вниз. Передай пакет.
0: Заказ, да.
2: Что тебе жалко, что ли? Там денежку отдадут тоже.
0: А я ж добрый, я передам. Скажу, да ладно, на здоровье. Давай, спущусь быстренько. Я одной ногой здесь, другой там.
2: Это плохо. На этом аттракционе это плохо.
0: Да. Давайте только голосование подведем, чтобы долго не смогли сделать, а это оказалось проще простого. На первом месте у нас вариант это послать кого-то. Вот такие вот мы из знакомых. На втором месте у нас вариант это сходить, доехать куда-то. Да, оказывается, это проще бывает. И отдохнуть. Вот что тоже не хватает большинству. Вот такие топ-3.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7, Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще точно будем с вами здесь.
3: А в этом часе точно будут, вот факт, точно будет любовный гороскоп и горяченькие новости.
2: Так, ну очередная грустная история для нашего кино, к сожалению.
3: Что такое?
2: Там «Сумерки» захватили российский прокат. Фильм 2008 года стал самым кассовым релизом месяц.
3: Это будет максимально странно ходить в кино на фильм 2008 года.
2: Если он лучше, то это не странно.
4: Нет, не странно.
2: Собрав безумные 340 миллионов рублей. Кинотеатрам, я думаю, это здорово помогло. Отличный план. Впервые в истории, кстати, такое произошло, когда старое кино обошло все новинки. Причем почти половину зала было забито зрителями 18-24. То есть в таком диапазоне. Которым на момент выхода вообще картины было по 6 лет приблизительно. Они такие: и что это? Мама смотрела?
3: Вот
2: я пойду.
3: Да.
4: Ну, слушайте, класс. На большом экране смотрится по-другому, если ты смотрел раньше на компуктере. В телефоне,
3: да,
4: вообще.
3: Чего уж спорить? Надо сходить, да и сравнить свои ощущения.
2: А будут показывать вторую часть. Кинотеатры уже ее готовят. Говорят, все, ребята.
4: А третья?
2: И третья будет.
3: Ну, Никит, ну это максимально странно.
4: Это нормально.
3: Реально нечего показывать, что ли? Может быть, мы как бы будем премьеры все-таки как-то договоримся.
4: Премьеры от чего?
3: Во всем мире как-то будем тоже показывать.
2: Это было бы классно, но у нас немножечко другая история с новыми премьерами.
4: Да, давайте так. Какие диски были у владельца кинотеатра, он то и приносит. Следующее там, может быть, что-то другое будет.
2: На одном DVD 10 фильмов. Вот он принес. Все. Сумерки 1,
3: пока все не покажем 10.
2: Сумерки 2, Сумерки 3.
4: Он еще, возможно, даже не скажет, что вторая часть в переводе «Гоблина». Так что извините меня, будете смотреть.
2: Кстати, классная история.
4: Отлично.
2: Знаете, какой фактик вспомнил крутой? Вот там, опять же, про кинематограф и кинотеатры наши. Я помню момент из истории. Я был в кинотеатре, когда наш «Ночной дозор» состязался в одно и то же время с «Властелином колец». Да, и что-то было еще, какой-то тоже легендарнейший фильм. И «Ночной дозор» тогда победил, кстати, в прокате, он собрал больше всего денег.
4: «Ночной дозор» — хороший фильм.
2: Прекрасно.
4: Прям...
2: Так вот же, чтобы «Сумерки» не показывали, нужно качество делать хорошее, и все. Хотя «Сумерки» тоже сценарий, но там же Эдвард, вот это.
4: Но книга, говорят, норм.
2: Но это же комедия.
4: Ну, по сути, да.
2: Ну, веселая, наверное.
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Даже не знаю, что нас ждет.
2: А что нас ждет сегодня? Всемирный день учителя. Давайте все-таки не будем проходить мимо этой темы. По данным исследования, уровень ежегодного стресса у школы

0: Школьных учителей сопоставим с нагрузкой на пилотов гражданской авиации, пожарных и авиадиспетчеров. Представляете?
1: Ну, тоже нужно посадить людей, чтобы они сидели тихо, не болтали.
0: 30 человек одновременно.
1: Не ходили по туалетам и слушали.
0: А реальная занятость педагога из-за проверки тетрадей, подготовки к урокам и отчетов часто достигает 53 часа в неделю при норме в 36 часов.
1: Вообще работу учителей недооценивают.
0: Это
1: очень сильно.
0: Очень интересно, что в России около 86% учителей — это представительницы прекрасного пола, а вот на Западе мужчин среди учителей...
1: Эльфийки?
0: На Западе мужчин среди учителей почти столько же, сколько и женщин. А в Японии вообще женщин всего 30%. О, я просто представила.
1: Людей или учителей?
0: Учителей. Я просто представила, если бы у нас, например, 70% были бы мужчины-преподаватели, и всего 30% женщин. У нас же реально в основном девчонки идут в эту профессию.
2: Да, только физруки и трудовики в основном у нас мужчины.
1: Почему? И иногда историки.
2: Бывает.
0: А в Древней Греции, помните, я рассказывала, что педагог, оно же с древнегреческого, и оно дословно переводилось как ведущие ребенка. И раньше реально педагоги — это только няни, которые доводили до занятий детей. А еще в Древней Греции учителей арифметики называли калькуляторами. Представляете, бы осталось. А калькуляторша там сдала что-то по матеше.
1: У нас, если какого-то чувака называли калькулятор, то значит, он считал общак.
0: В Нидерландах на уроках физкультуры с первого класса учат серфингу. Вот это красота, конечно.
1: О, нормально.
0: В Японии танцам и плаванию, а в Китае боевым искусством и упражнениям по системе гимнастики цигун.
1: Все, в Китай хочу.
2: Ну, у каждого свои уроки, еще прикольно.
0: А в Бангладеш...
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
4: Засада на первый танцевальный. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Победы от улицы Фучика до Зорге. Также по Пушкину от Щапова до Тукая. И по Копылову от Кашевого до Тецевской. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжает.

0: 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
0: Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. ИП Нурудинов Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7G и Сибирский тракт 44А.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на понедельник, на 5 октября.
2: О, на сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам остаться вдвоем.
3: Тельцы, если вам сегодня уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу возраста. Возможно, вы очень привлекательны.
1: Близнецы, не стоит строить фантастических теорий, объясняющих нелогичное поведение вашего любимого человека.
2: Раки, сегодня ваш любимый человек проявит чудеса чуткости, такта и понимания.
3: Львы, в этот день одна из ваших вредных привычек сыграет решающую роль в вашей личной жизни.
1: Девы, сегодня на вас навалится очень много забот, связанных с личной жизнью.
2: Весы, на семейном фронте сегодня без перемен, дети сыты, муж, жена доволен, свекровь или теща далеко и в пределах видимости не наблюдается.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку придется довольно непросто, и только вы сможете облегчить его муки.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит вспомнить рецепты вашей бабушки и приготовить по ним вашему любимому человеку что-нибудь особенно вкусное.
2: Козероги, сегодня только от вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение вашего партнера.
3: Водолеи, сегодня ваш любимый человек, а точнее наличие его в вашей жизни, будет мешать вашей работе.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго гадать о причинах вашего нетривиального поведения. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки не ожидают нападения со стороны России. По его словам, у финских властей нет свидетельств подготовки такого сценария. Стубб также отметил, что в Европе проблемы с коммуникацией иногда приводят к тому, что лидеры воспринимают как угрозу действия, которые ею не являются. Президент подчеркнул, что Финляндия внимательно следит за ситуацией за общей границей с Россией и быстро заметит любые изменения. Мошенники стали вовлекать россиян в совершение преступлений под видом помощи полиции, разоблачения коррупционеров или участия в секретных операциях, сообщили в МВД России. Жертв могут попросить забрать или передать пакет, вернуть якобы украденные деньги или выполнить поручение работодателя. Также преступную схему могут замаскировать под подработку или техническую банковскую операцию, например, с использованием чужой карты. В МВД призвали не выполнять подозрительные поручения и не передавать банковские данные. Намибия предложила провести ответный товарищеский матч со сборной России. Президент местной футбольной федерации заявил, что страна готова принять российскую команду, однако у федерации нет средств на организацию встречи. По его словам, проблем с проведением матча не возникнет, если российская сторона возьмет на себя расходы. Напомню, во время последней игры Россия разгромила Намибию со счетом 6-0 в Екатеринбурге. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие в понедельник.
2: В индийском метро появились специальные урны для плевков.
1: Индийское метро уже горячая новость.
2: Почему?
1: Ну, я даже не знал, что оно там есть. Я думал, все на поездах вот этих ездят сверху, где-то там что-то, кто-то за кого-то зацепился.
3: Слушай, там все просто. Поезд провалился под землю, вот теперь есть индийское метро.
2: Вы обращали внимание, да, что есть люди, которых эта привычка, они реально ее не контролируют, видимо, или считают это нормой, и вот плюются, и поэтому появились такие урны. Они бесконтактные, то есть как для мусора, но вот для плевков, чтобы это не попадало на пол.
3: Как сказать, зная тех, кто, ну, вот Индию, я бы на вашем месте присмотрелся к этим урнам, чтобы потом они не оказались где-то
1: вот
3: там, да, там, где они готовят еду. На всякий случай, пожалуйста.
1: Интересно, значит, в ганг мы все кидаем, да, а здесь мы, в метро мы урны для плевков.
3: Уже 2-3 человека уже подскользнулись.
1: Да, один из них мэр города.
3: Да, причем сам плюнул.
1: Да, скорее всего. Ну, интересно, интересный народ, конечно же.
2: Ладно. Интересно, просто дойдет ли это до нас?
1: Да. Зачем?
3: Вчера как раз ел индийскую кухню.
2: О, и как?
3: Но я же не в Индии был, там все чистенько.
2: Да?
3: Вкусно.
2: А ты какое-нибудь название помнишь из меню?
3: Понятия не имею. Я просто ткнул пальцем в то, что ел раньше, и все.
1: Возможно,
3: я ткнул во что-то, оно убегало как раз с кухни.
1: Да, возможно. У меня горячая новость. Меган Фокс, та великая актриса и модель. Для многих она является секс-символом. Она великая, величайшая.
2: Ну, что?
1: Оказалась ужасной. Она сказала в интервью: со мной ужасно жить. Я вам рассказываю. Еще в 2007 году в интервью одному журналу секс-символ Голливуда честно рассказала о своих бытовых привычках. А оказывается, от нас это скрыли просто. А сейчас правда всплыла, и она это подтвердила. Она говорит: я никогда не убираю дома, бросаю одежду прямо на пол, где разделась, там она и валяется. Страдает провалами в память. После похода в уборную, даже в гостях у друзей, забывает, так сказать, нажать на слив. И это она все рассказала.
3: Вот и выяснилось!
2: Вот это да!
3: Это не русские финки делают! А вот она, дрянь, приезжает!
1: Меган, значит, была. Так как оно, да? Вот картинка не соответствует содержанию.
3: Вот она ты.
1: А на содержание каждый может посмотреть, если пригласит Меган Фокс в гости.
3: Автосмывы надо делать тогда.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: Рекорд. Реклама.
1: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
2: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
3: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
2: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Важно напомнить, ребята, ни разу же не сказали, в субботу белая прошла. Отгремело, конечно же, то самое путешествие по царству вечного льда со Снежной Королевой.
2: Было замечательно.
1: Было замечательно. Те, кто пропустил, ребята, записи сетов всех трех танцполов фестиваля можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале. Плейлисты Радио Рекорд, все очень просто, в основном есть ссылочка, переходите по ней, все в описании есть. Кто уже подписан, скачивайте.
3: Я вот, у меня не получилось приехать, к сожалению, но да. Я нашел выход.
2: Какой?
3: Я сейчас усиленно буду есть много мороженого, специально, чтобы простыть и попасть в больничку.
2: Зачем?
3: Чтобы вокруг меня было очень много людей. Классных людей в белом. Там каждый врач королева или король.
1: Ну ты заморочился. Ну, кстати, сегодня стоит напомнить вообще Всемирный день учителя. Топ-3 профессии вообще сегодня празднуют свой праздник. Учителя, Международный день врача и день работников уголовного розыска, МВД РФ. Ну топ-3, вот он, собрался.
3: И как же они тесно все связаны.
2: Никит, ну ты тогда врачом должен быть, если у тебя мама, папа по первым двум праздникам. Ты должен взять третью, забрать профессию. Иди срочно давай на медбрата.
3: Врач-психолог.
1: Тогда я буду слишком много диагнозов раздавать.
3: Идиот! Это что, это диагноз? Да!
1: Сойдет, в общем. Ребят, спасибо вам большое за этот понедельник. Мы услышимся с вами завтра обязательно в 7 утра. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
4: Ребятки, продуктивной всем рабочей недельки. Отличного настроения, ждем завтра.
3: Всем хорошего дня.
4: Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребята, что вы знаете про плодотворный сон и классный отдых? Вот китайцы рассказали, как пахать по 12 часов и не выгорать. Секрет, в общем, в чем? В коротких перерывах и древних практиках. Каждые 1,5 часа работы советуют 10 минут лежать с закрытыми глазами и еще 5 минут ходить. Днем спать около 30 минут и делать 5-минутную зарядку с дыханием, наклонами и разминкой плеч. Ну, вообще, было бы куда прилечь, да, и как бы посидеть. Вообще, я считаю, что очень хороший совет. Каждые 10 минут лежать с закрытыми глазами, каждые 1,5 часа и 5 минут ходить. Давайте будем пробовать. Быть может, у вас тоже есть какие-то секреты хорошего отдыха. Напишите нам о них в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Все будет интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Работа от Topic, Lucky Ones.

называется The Second Voice, Let Me Be, Record Mix. Послушаем работу от Jazzy & Spritz, Can't Deny It. Откроем этот час вместе с Аллой Кахали, Dive Into Me, Record Mix, и все это рекорд, Dance.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Европе нужно умерить пыл и понять, что Калининградская область – это неотъемлемая часть России, отметил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на Калининградскую область. Япония вводит новые санкции против России, следует из документа. В санкционные списки включены 33 компании и 9 физических лиц из России, а также 4 компании из Турции и Эмиратов. В России на данный момент работают более 150 сервисов онлайн-бронирования жилья для путешественников, пишет портал РБК-исследования. Для сравнения, в 2022 году Ростуризм оценивал число таких площадок примерно в 90. В такую карту рынка вошли универсальные платформы, сервисы отдельных видов размещения, туроператоры и их агрегаторы и другие. О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Record. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
1: Мум – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
7: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
8: Он просыпался каждое утро и каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Эксимер, лазерная кератоктомия.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И в минувшую субботу тысячи людей в белом побывали в путешествии по царству вечного льда. В Петербурге состоялся фестиваль «Белая снежная королева» от Радио Рекорд. И надеюсь, что вы там тоже побывали. Если честно, я вот получила настоящее удовольствие на первом этаже, где у нас была такая тоже своя вечеринка в фойе на отдельном танцполе. Я там позажигала, потанцевала, насладилась музыкой. Ну а рассказывайте о ваших впечатлениях при помощи нашего мобильного приложения Рекорд. И, естественно, записи сета всех трех танцполов фестиваля можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Переходите, слушайте и получайте то самое удовольствие. Давайте пока расскажу, что же ждет нас в ближайшем часе. Появится работа от Солова, obla.com, Рекорд Микс.

классный трек от Fastboy Music Sounds. Услышим трек от Max Steller, Love Forever. Откроем этот час вместе с Ave, Meet Me in the Dark, Record Mix и все это Рекорд Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18.00. Оренбургский тракт 170.
7: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
8: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.
9: Спонсор часа ИП Нурутдинов Руслан Рамилевич. Автосервис Вагнерлайн.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Рекорд. Новости.
1: Запасы газа в Европе находятся на рекордно низком уровне, пишет издание The Economist. В 2022-2025 годах средний уровень заполненности газохранилищ составлял 90%. Сейчас же в Германии и Нидерландах они заполнены примерно на 60%, в Великобритании менее чем на 40%. В Минздраве предупредили о новых штаммах вируса гриппа в России. При этом в целом ситуация по стране стабильная, вакцины от заболевания полностью обновлены, отметили специалисты. По их словам, в группе риска находятся дети, которые еще не болели гриппом, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Месси присоединился к сборной Аргентины перед прощальным матчем. Ассоциация футбола Аргентины вызвала его на товарищескую игру с Бенином. Матч пройдет 6 октября и станет для футболиста последним. В конце августа 8-кратный обладатель золотого мяча объявил о завершении карьеры. О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
10: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
9: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. Этот праздник отмечают уже с 94 года. Ребята, вы помните своего первого учителя? Того самого человека, который научил вас не только читать, писать, считать, но и, возможно, впервые помог поверить вообще в себя. Наверное, у каждого есть такой человек, которого вспоминаешь спустя годы. Ну и сегодня отмечаю и я этот праздник сама. Уже больше 8 лет преподаю телерадиопрактику и блогинг, так что сегодня поздравляю всех учителей, преподавателей и наставников с праздником. И может быть сегодня как раз таки то самое время написать своему первому учителю и просто сказать спасибо. С праздником вас, дорогие учителя. Давайте переходить к музыке. В этом часе работа от Джоэл Кори и Уиспер.

0: месяцев в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
7: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Соединенные Штаты не исключают, что пилот Fly Dubai мог действовать по указу извне, заявил телеканал Fox News посол США в Израиле Майк Хакаби. Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщал, что пилот рейса Fly Dubai предположительно действовал в одиночку. Расследование пока находится на ранней стадии. F6 нашла сеть мошеннических сайтов по продаже топлива, сообщает ТАСС. Злоумышленники создали сеть как минимум из 17 сайтов, через которые предлагают доставку партии горючего в любую точку России объемом от 200 литров до 30 тысяч литров. После получения предоплаты они перестают отвечать. Федерация футбола Португалии не обсуждает с Роналду прощальный матч. Его будущее в сборной решится после игры с Норвегией. Об этом сообщает спортивное издание «Рекорд». О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 13 лет. Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
1: Мум? Мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

time to rest. Just do your best. What you hear is

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, вы знаете, хочется свой выход ограничить одним словом, выход в эфир. Вау! Это вау! Вы понимаете, конечно, о чем я? Да, о нашем фестивале «Белая снежная королева», который отгремел в Петербурге в эти выходные. Друзья, опять я в дофаминовой яме. Хотела я в ней быть? Конечно, я об этом мечтала. Я это получила. Просто какое-то нагромождение удовольствия. Невероятное шоу, спецэффекты, артисты, конечно, но самые любимые. Я в восторге. Друзья, заглядывайте прямо сейчас в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Давайте обсуждать друг с другом, делиться, как это было, что особенно понравилось, чье выступление. Может быть, вы там познакомились, может быть, я не знаю, влюбились впервые в жизни. Пишите обязательно. Я не могу молчать о том, что я чуть с ума опять не сошла на выступлении с Венки Тюнс. Да, конечно, я много бегала, носилась, работала, но и посмотреть шоу, конечно, тоже успела. Это просто невероятно. Вы не поверите, я не спала до Ну ладно, 3 часа спала. Ну, счастлива ли я от этого или переживаю? Да я, конечно, в восторге, друзья. Все, вот меня переполняет, честное слово. Как у вас дела? Кстати, друзья, вдруг кто-то не был, заглядывайте к нашему мобильное приложение, обязательно Радио Рекорд. Там у нас все есть, все обсуждается. И подписывайтесь на наши социальные сети, потому что уже все фотки выгружены и подгружаются в режиме реального времени. Все можно посмотреть, рилсы сняты, опубликованы. Смотрите, заглядывайте, обязательно все комментируйте. В этом часе у нас Хью Гейл и «Мами» услышим.

Непременно Армин ван Бюрен и Тохас Миракл. The Second Voice тоже в этом часе. Let me be. Уже сейчас Алек и Халид Dive Into Me. Все это рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа – ИП «Нурутдинов Руслан Рамилевич». Автосервис «Вагнер Лайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Рекорд новости.
1: Польша и Румыния отклонили просьбу Украины помочь ей с экспортом зерна через Европу на фоне проблем с его вызовом через Черное море, пишет Политико. Киев заявил о необходимости перевозить больше сельхозпродукции по Европе и 1 миллиард евро для покрытия возросших расходов. Однако Варшава и Бухарест ответили отказом, отмечает газета. В частности, в Минсельхозе Румынии подчеркнули, что приоритетом остаются интересы местных фермеров. Дэвид Робинсон, возглавлявший работу по обеспечению прозрачности в OpenAI, объявил об уходе из компании. Он заявил, что ИИ-компании не проявляют достаточной осторожности. По мнению Робинсона, передовые ИИ-лаборатории должны управляться с уровнем безопасности как на атомных электростанциях, чтобы случайная и неизбежная человеческая ошибка не открывала дверь к катастрофе. Уровень поддержки Трампа снизился до самых низких показателей за всю его политическую карьеру, сообщает издание Рейтер. Лидера США поддерживают 32% граждан, а среди сторонников республиканской партии уровень поддержки Трампа упал за неделю с 82% до 73%. Отмечается, что основное недовольство вызывает рост стоимости жизни в США и конфликт против Ирана. В минувшую субботу тысячи людей в белом побывали в путешествии по царству вечного льда. В Петербурге состоялся фестиваль «Белая снежная королева» от Радио Рекорд. Записи сетов всех трех танцполов фестиваля можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: несправедливо жить в спальном районе и постоянно не высыпаться.
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Жена просила сделать клумбу на даче для цветов. Вообще понятия не было, как и с чего начинать. А потом как сделал? Ой, как, а жена-то как довольна.
2: Но клумбу для цветов.
1: Из шины?
2: Надо. Из шины вырезать. Знаете, как сложно, лебеди.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
3: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
0: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эксимер. Лазерная кератоктомия.
8: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
9: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным
8: и оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Record. Dance Radio. Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Давайте немножко бытовуху обсудим. Нейросети не могут расшифровать почерк врачей. Это выяснили пользователи, знаете, не удивлена. Хотя, в принципе, я, вот у меня есть небольшой лайфхак, я чуть-чуть уже приноровилась к этим самым почеркам. Я просто подбираю близкие по смыслу какие-нибудь там... размышления у меня рождаются, понимаете? Вижу вот какой-то вот, ну, каракули какие-то, да? Ну, я думаю, ну, что тут близко по смыслу? Ну, наверное, такое слово. Наверное, напоминает диагноз. Вы знаете, вот честно, ни разу пока не ошибилась. Я считаю, у меня есть какой-то талант в этом деле, какой-то дар. Ну, в общем, все, даже нейросеть не справляется, ничего не получается, все никак. Зато, друзья, сегодня отмечается Международный день врача. Давайте поздравим. Ну, все-таки, ну, куда мы без них? Да никуда же. Кстати, друзья, о музыке тоже буду рассказывать. У нас в этом часе Kimi Sounds и это Rise Slow. Робин Шульц тоже впереди. Take it slow. Сегодня играем со словом slow, понимаете? Еще впереди Anima и Other Dimension. Непременно Дэвид Гетта и Tones and I. Gone, gone, gone. Прямо сейчас Ape и Meet Me in the Dark. И все это Рекорд Dance Radio.

What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
8: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreame и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в

0: Тренде.
1: Ибатуманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на мировых рынках нефти остается напряженной. Есть дефицит предложения, заявил Новак. Он добавил, что текущий мировой энергокризис будет преодолен. Ведущую роль в этом будут обеспечивать совместные усилия стран ОПЕК+. Росатом предупредил МАГАТЭ о необходимости установления временного режима тишины для проведения ремонтных работ на Запорожской ТЭС. Глава госкорпорации отметил, что от работоспособности Запорожской ТЭС напрямую зависит безопасность Запорожской атомной электростанции. Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта, рабочей группы по координации правительственных усилий в области искусственного интеллекта. В ее задачи будет входить координация усилий федерального правительства с целью обеспечения мирового лидерства США в сфере суперинтеллекта, а также защиты интересов и улучшения качества жизни американцев. О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. А сегодня-то, оказывается, не только День врача, а сегодня еще и Всемирный день учителя. Друзья, если вы обучаетесь где-то, поздравьте обязательно своих преподавателей. Учителей надо, кстати, подругу поздравить. Стоп, погодите, а я же филолог, я же преподаватель русского языка и литературы. Опа, вспомнила. Хотя не работала ни дня в школе. Возможно, ко мне этот праздник и не относится. Но, в общем, друзья, обязательно поздравьте, не забудьте. И, кстати, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Напишите, а какой у вас был самый любимый, ну и какой, конечно же, да, самый нелюбимый предмет в школе. Мне вот химия вообще не давалась. Ну, просто никак. Пишите, как у вас с этим были дела. Обязательно все почитаю, а в этом часе у нас Зиверт, услышим газ.

на топик и Lucky Ones. Ну и, конечно, Иман Бэк, No Matter What. Прямо сейчас диджей Гоя Мичико. Все это рекорд Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Также по Гвардейской от Ершова до Адели Кутуя. И по Шахиде от Яхина до площади Вахитова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
7: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
8: Центр металлокровли.
9: На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
11: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Trendy.rf.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ИП «Нурутдинов» Руслан Рамилевич. Автосервис.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Рекорд. Новости.
1: Вашингтон предложил провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной до конца октября, сообщил Зеленский. По словам украинского лидера, накануне он заявил американской стороне о готовности Киева поддержать это предложение. В прошлом месяце Песков говорил, что в Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Мерц заявил, что не разделяет мнение собственных граждан по вопросу оказания Киеву поддержки. Его слова приводит издание DPA. Ранее опрос исследовательской группы Вален показал, что увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран находит все меньше поддержки у немцев. Мошенники стали проводить более персонализированные атаки на россиян, изучив соцсети своих жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. В итоге человеку предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая непосредственно связана с его жизнью и представляет собой многоходовой сценарий. О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
2: Рекорд. Реклама. Пиктации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: То, что я видел... Будущее.
12: Фантастическая премьера.
11: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
16: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
17: Любимая, там дождь. Возьми такси.
16: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
18: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
19: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 7. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение рекорда и танцуйте под 80.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восточного. Стания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.

Record Dance Radio. Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я проведу с вами. Ну что, кажется, человечество научилось заставлять нейросети писать тексты, рисовать картины, даже управлять машинами. Но есть еще технология, которую пока не взял даже искусственный интеллект. И это знаете что? Ну-ка, подумайте. Почерк врача. Пользователи в сети заметили, что нейросети тоже не всегда могут разобрать рецепт или запись в медицинской карте. Все потому, что врачам приходится быстро писать одни и те же термины, и со временем вот эти вот обычные, привычные для них слова, но непонятные для нас, превращаются в какой-то профессиональный шифр, иногда это просто какие-то палочки. Так что сегодня, в Международный день врача, поздравляем всех медиков и отдельно тех, чьи записи приходится расшифровывать всей семьей. Ну а вы когда-нибудь пытались разобрать почерк врача, выходило ли у вас это, или, может быть, вы тот самый врач, который шифруется? Пишите мысли в чат рекорды. А я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Alpha Jack, Walking on a Dream. Avalon Rockstone, Vertigo. Классная работа от Offenbach, Miles Away. Еще послушаем Joel Corey, Whisper. Открывает этот час Alok и Khalid, Dive Into Me. Это рекорд Dance Radio.

0: ученые доказали, что дни рождения полезны. Те, у кого их больше, живут дольше.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Сверского тракта до Парковой. Также по Пушкину от Левобулачной до Дзержинского. И по улице Петра Витро от Дементьева до проспекта Амирхана. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
5: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
6: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Эксимер, лазерная кератоктомия.
11: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас в 18.00. Оренбургский тракт, 170.
12: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
13: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
14: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Запасы газа в Европе находятся на рекордно низком уровне, пишет издание The Economist. В 2022-2025 годах средний уровень заполненности газохранилищ составлял 90%. Сейчас же в Германии и Нидерландах они заполнены примерно на 60%, в Великобритании менее чем на 40%. В Минздраве предупредили о новых штаммах вируса гриппа в России. При этом в целом ситуация по стране стабильная, вакцины от заболевания полностью обновлены, отметили специалисты. По их словам, в группе риска находятся дети, которые еще не болели гриппом, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Месси присоединился к сборной Аргентины перед прощальным матчем. Ассоциация футбола Аргентины вызвала его на товарищескую игру с Бенином. Матч пройдет 6 октября и станет для футболиста последним. В конце августа 8-кратный обладатель золотого мяча объявил о завершении карьеры. О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru. Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
4: АО Кордиант. НН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVL City на сайте HVL.ru. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Жена просила сделать клумбу на даче для цветов. Вообще понятия не было, как и с чего начинать. А потом как сделал, ой, какая жена так как довольна.
2: Ну, клумбу для цветов.
1: Из шины?
2: Надо. Шины вырезать. Знаете, как сложно, лебеди? Вы хоть раз вырезали?
1: Нет.
2: Это очень сложно. Вы видите итоговый продукт. А как это создавалось?
3: Мы все останавливались на стадии проколоть и чуть-чуть надрезать.
0: Вейкап. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
4: Дэнс. Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 7. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Record. Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00
5: для лиц старше 16 лет.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
7: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Орд реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: У предпринимателя может закончится рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: We

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Напомню, что в минувшую субботу тысячи людей в белом побывали в путешествии по царству вечного льда. В Петербурге состоялся фестиваль «Белая снежная королева» от Радио Рекорд, и это было легендарно. Ну а записи сетов всех трех танцполов фестиваля можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Так что, если вы не были на белой, то самое время погрузиться в эту атмосферу, ну а если были, то почему бы не напомнить себе, как там было классно. Пока вы скачиваете, я рассказываю о том, что послушаем здесь, на основной волне Радио Рекорд в ближайшие 60 минут. Свежака Don Diablo 9M. Новинка от Dub Dogs Fade Out Lines. Чуть позже услышим Yearbox Graceland. Здесь появится Ibn Hollow. Открой час Ave с треком Midnight Dark. Это рекорд Dance Radio.

0: Добро пожаловать в крупнейшее... Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ИП Нурутдинов Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Рекорд. Новости.
1: Польша и Румыния отклонили просьбу Украины помочь ей на фоне проблем с его вызовом через Черное море, пишет Политико. Киев заявил о необходимости перевозить больше сельхозпродукции по Европе и 1 миллиард евро для покрытия возросших расходов. Однако Варшава и Бухарест ответили отказом, отмечает газета. В частности, в Минсельхозе Румынии подчеркнули, что приоритетом остаются интересы местных фермеров. Дэвид Робинсон, возглавлявший работу по обеспечению прозрачности в OpenAI, объявил об уходе из компании. Он заявил, что ИИ-компания не проявляют достаточной осторожности. По мнению Робинсона, передовые ИИ-лаборатории должны управляться с уровнем безопасности как на атомных электростанциях, чтобы случайная и неизбежная человеческая ошибка не открывала дверь к катастрофе. Уровень поддержки Трампа снизился до самых низких показателей за всю его политическую карьеру, сообщает издание Рейтер. Лидера США поддерживают 32% граждан, а среди сторонников республиканской партии уровень поддержки Трампа упал за неделю с 82% до 73%. Отмечается, что основное недовольство вызывает рост стоимости жизни в США и конфликт против Ирана. О новых событиях дня расскажу в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо подмывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
18: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Про.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет ты говоришь.
3: А там это нормально. Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться. И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным ивентом.
2: То есть до этого это было просто.
3: Просто
2: сидели люди на скамейках.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
4: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 7. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
1: Мум – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: То, что я видел, будущее.
1: Фантастическая премьера.
0: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
0: Он угрожает уничтожить Землю.
1: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» ИН 760-115-09.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Кажется, скоро фраза «напиши мне» окончательно устареет. Эксперты прогнозируют, что уже к 2028 году голосовой ИИ может стать одним из главных способов общения. Ну а к 2030 году мы вообще будем в основном надиктовывать сообщения, а потом слегка править их клавиатурой. Кстати, многие, в том числе и я, уже так делают. И все это, конечно, благодаря поколению Альфа. Молодежь и так предпочитает говорить, а не печатать. В итоге клавиатура рискует превратиться в какой-нибудь пережиток прошлого, как, не знаю, там, факс или кассеты. Правда, есть один вопрос. Готовы ли мы к бесконечному потоку голосовых по 5 минут? Потому что сейчас быстро все расскажу, вместо того, чтобы написать, уже звучит как угроза. Вы за голосовые или лучше пусть человечество продолжает печатать? Пишите свои мысли в чат рекорда. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Армин Ван Бюрен, Talk Us Miracle. Потрясная работа от Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Еще услышим Hugel, Moving to the Sun. А чуть позже здесь Бенни Бенасси с треком Illusion. Откроет этот час DJ Gorgeous с треком Michiko. Это рекорд Dance Radio.

Если с каждой зарплаты откладывать 5%, в конце года вы будете удивлены тому, как мало...

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Патриса Лумумба от проспекта Гамалеева до Космонавтов. Также по Ершову от Обжалилова до Сибирского переулка. И по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
5: Центр металлокровли. Город Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Выключи город. Включи звезды. Глэмпинг «Деревня Бри» – это уютные домики, баня, чан и абсолютная тишина. Бронируй выходные со скидкой 20% по промокоду «Тишина». Глэмпинг «Деревня Бри». Твое место силы.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на мировых рынках нефти остается напряженной. Есть дефицит предложения, заявил Новак. Он добавил, что текущий мировой энергокризис будет преодолен. Ведущую роль в этом будут обеспечивать совместные усилия стран ОПЕК+. Росатом предупредил МАГАТЭ о необходимости установления временного режима тишины для проведения ремонтных работ на Запорожской ТЭС. Глава госкорпорации отметил, что от работоспособности Запорожской ТЭС напрямую зависит безопасность Запорожской атомной электростанции. Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта, рабочей группы по координации правительственных усилий в области искусственного интеллекта. В ее задачи будет входить координация усилий федерального правительства с целью обеспечения мирового лидерства США в сфере суперинтеллекта, а также защиты интересов и улучшения качества жизни американцев. На этом у меня пока все. Завтра вернусь с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия удовлетворены. У официальных дилеров.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: мальчик, объевшийся кукурузы, лопнул в солярии.
1: Бензо, сату, сату, сяма, ну падая, бензо.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да? Нет, международный.
3: Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: Фестиваль. Фестиваль — это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Явление ежегодным.
5: Рекорд. Реклама.
6: Хочется в отпуск, в иную баню.
7: В иную баню?
6: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
12: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, будем обсуждать в течение ближайшего часа разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, герой романа Камю в его самом известном и когда-то давно-давно культовом романе говорит о том, что каждый из нас носит чуму в себе, и никто никогда на свете от нее не застрахован. Но сегодня идея этого совершенно непозитивного французика о том, что чума метафорическая, то есть жестокость, равнодушие и зло потенциально живет в каждом человеке, не модно. Сегодня чуму и все это зло модно искать не в себе, а в других. А значит, как никогда популярны новости. И некоторые из них обсуждаем мы здесь в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Зумеров массово накрыла туалетная тревожность. Некоторые боятся выходить из дома, если поблизости может не оказаться уборной. По данным СМИ, молодые люди заранее прокладывают маршруты через места с туалетами и даже выбирают транспорт с учетом их наличия. Главный страх – оказаться там, откуда нельзя быстро уйти и опозориться, если внезапно понадобится туалет. В тяжелых случаях тревога сама провоцирует боли в животе и диарею, а постоянный поиск уборной превращается в защитный ритуал, который только усиливает страх.
2: Туалетная тревожность? А унитазная депрессия бывает?
1: Слушайте, с этими зумерами чего угодно можно ожидать. То ли дело мы, старшее поколение, где угодно, в театре, на площади там, да? Ай, там, гуляй, рванина, подъезды все наши,
2: никакой газоны. Туалетной тревожности у нас не было, и газоновой, да, да, и каловой фрустрации. А, то есть, подождите, то есть у зумеров, значит, еще ко всем их тревожностям, известным нам доселе, есть еще и туалетная? Нет, ну, у меня, конечно, тоже бывает туалетная тревожность, но она бывает прямо в туалете. Так становится иногда, знаете, на горшке тревожно, что от тревоги даже навалишь. Бывает у вас такое, нет?
1: Ну, я это делаю без всякой тревоги. Делаю абсолютно в гармонии с миром и с собой, как бы в полном спокойствии, в релаксе, как бы.
2: Я видел.
1: Такое, туалетная йога.
2: Да, так, часа на два. Я знаю. А вот у них, значит, что там... А, значит, некоторые боятся выходить из дома, если поблизости может не оказаться уборной. Ну, знаете, вот тут надо сказать, что если речь идет о России, то в некоторых местах в России уборных нет совсем, а есть только толчки. Так вот выйдешь, знаешь, и ни одной уборной, только дырка в деревянной будке. Представляете, как им там страшно? Там, наверное, у них не туалетная тревожность, а у них там туалетная паника. А тут, вы представляете, выходите, а там эту.
1: Ну, не факт, кстати, потому что можно зубером сменить установку. Объясните мне, что это вот как бы, эти толчки как бы в деревнях начали. Это такой эко-френдли туалет, знаете?
2: А что здесь эко?
1: Ну, вот... Единение с природой.
2: Не только. Единение с человеком, с другим.
1: Они же, помните, придумали избинг, то есть жить в деревне.
2: Избинг. Бояться. Придумать это одно, а по итогу у них тревожность. Значит, что там молодые люди заранее прокладывают маршруты через места с туалетами, выбирая транспорт. Прокладывают маршруты. То есть, а маршруты тоже туалетные? То есть, они так же называются, да? То есть, там... Как они говорят там? Алиса, проложи мне туалетный маршрут, да? А перед выходом на улицу, как говорят, посидим на говнодорожку.
1: Да? Ну, в общем, да, как бы. И смотрите, еще выбирают транспорт по наличию там туалетов. Как это можно сделать в городе? Ну, в автобусах, в метро, в трамваях пока не придумали туалетов. Да, нет. В дальнем исследовании поездах, в самолетах, поразите. Даже в автобусах дальнего исследования.
2: Нет. А как? Вы не понимаете, туалетов-то нет, а тревожные туалеты, пожалуйста. Ну, то есть, на ходу, такие импровизированные.
1: А может, у них с собой тревожный чемоданчик?
2: Мы мало знаем о зумерах, но, значит, в чем история, что у них страх оказаться там, значит, откуда нельзя быстро уйти и опозориться, если внезапно понадобится туалет. В тяжелых случаях тревога сама провоцирует боли в животе и диарею. Постоянный поиск. Значит, туалета превращается в защитный ритуал, который только усиливает страх. Ну, послушайте, ну, это тогда что? Это тогда замкнутый круг.
1: Да, конечно.
2: Толчка. То есть, это же называется catch 22, да? Уловка 22. Как его разорвать? Что делать?
1: Тревожишься, какаешь, тревожишься. Туалета нет, тревожишься, но все равно продолжаешь какать.
2: Я знаю, есть решение. Значит, ребят, да все просто. Ну что изобретать? Почему бы тогда этим зуммерам не носить с собой горшки? Вот буквально везде. И особенно, знаете, на первом свидании. Это очень удобно, когда особенно тревожно, да? Там, например, сидишь за столом в ресторане, и не надо бежать в тубзик. Просто пересел с кресла на горшок и продолжаешь как бы признаваться в любви. И вообще, я бы, честно, вот зумером им сейчас все направлено, вот весь хай-тек, да, он направлен на, так сказать, там, на телефоны, компьютеры. Ну, ребята, зумерам не это нужно, как выясняется-то. Не эти ваши новые Apple. Им нужен нормальный человеческий переносной маленький туалет. И складной, да. Вот как ноутбук. Такой туп за Apple. Вы говорите, чемоданчик, да? Может, даже не чемоданчик, а просто вот как вот ноутбук раскладывается, вот так разложил и туда навалил и сложил.
1: Нет, не пойдет. Он может перепутать, навалить реальный ноутбук, может себе, знаете, там. Нужно просто, есть же, все выдумали до зумеров, наше поколение выдумало. Памперсы для взрослых. И благо у них штаны широкие у зумеров. Вот, то есть не будут видно. Навалил, непонятно.
2: А нужно можно
1: куда, кстати, пересаживаться.
2: А памперсы сами все широкие. Может, ты без штанов тогда?
1: Они, а такие, может, да, прям в штаны? Штаны широкие. Вариантов масса.
2: Это вы все зумерам предлагаете? Да. Вариантов дофига. Ну, а самое-то главное, некоторые боятся даже выходить из дома. Так может быть, слушайте, зумеры, так может вам вообще из дома не выходить? Потому что с такой тревожностью, может, и не надо? Или, может быть, хотя я не знаю о них ничего, может, у них есть и такая дома-тревожность, есть туалетная дома, батя-тревожность.
1: Ну, если батя туалет занял.
2: Да, а есть такое? То есть, а от батя-тревожности сразу туалетная и понеслось. Давайте, да, мы ничего не понимаем в зумерах, но мы не можем ничего утверждать, но мы можем спросить, как мы обычно это и делаем в нашей программе. Вот, оказывается, есть еще в этом мире и туалетная тревожность. Вот не знали вы. Каждый день, да, век живи, век учись, каждый день что-то открываешь новое. Туалетная тревожность. А какая тревожность у тебя? Но вот не вообще, это тоже, конечно, интересно, но вот название, да, вот есть туалетная тревожность, есть какая-то там уличная тревожность, домашняя тревожность.
1: Да, какая? Лесная тревожность.
2: Ягодная тревожность.
1: Гаражная тревожность.
2: Какая угодно, у тебя какая? Подумай, оказывается, есть всякая. Подумай, пиши нам, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге станет меньше соли. На сезон 2026-2027 город планирует заготовить 139 тысяч тонн технической соли, что на 20% меньше прошлогоднего объема. Зато дополнительно закупят почти 82 тысячи тонн песка. Полностью отказаться от реагентов пока не получится. Без них сложнее бороться с наледью.
2: То есть теперь из нас будет сыпаться песок. Раньше из нас сыпалась соль, да, вот раньше мы были такие солевые, да, теперь будем песочные.
3: Ну и соли тоже немножко. Сколько ты ее оставили там чуть-чуть? На 20% меньше, ну как бы 80% от прошлогоднего объема есть же?
2: Есть, слава богу, чуть-чуть.
3: Солить будет нормально
2: чуть-чуть. И значит, что они говорят? Полностью отказаться от реагентов пока не получится, без них сложнее бороться с наледью. Нет, это, конечно, безусловно. А зачем они оправдываются? Я что-то не знаю, их кто-то просит отказываться от реагентов вообще? То есть есть что, какие-то мне неизвестные дорожные зожники? Знаете, там, хотят посыпать дороги только натурпродуктом. Там, индейкой, курицей, бурым рисом, там, цельнозерновым хлебом, обезжиренным песком, что там, безуглеводной солью. Что, кто-то предлагает отказаться от реагентов вообще? Просто, насколько мне известно, люди не хотят приходить домой с улицы соленые, как бульонные кубики, и солями. Знаете, просто вот хочется иногда прийти не как борщ влюбленной жены, знаете, пересоленный. Да, ну, потому что, смотрите, они, значит, сколько там, говорят, в Петербурге сейчас станет меньше соли, значит, город планирует сколько там заготовить, 130, да, сколько? 139 тысяч тонн. 30% меньше прошлогоднего объема. 139 тонн! И это на 20% меньше, чем в прошлом году. То есть в прошлом году нас хотели, значит, засолить как сухарики-кириешки, да? А в этом уже как малосоленые огурчики. Кстати, видел тут сухарики, называются Дон Крутон. А не хотели из нас сделать, может быть, только сейчас мне пришло в голову, может быть, из нас хотели сделать сухарики Дон Крутон?
3: Ну, возможно. Просто, правда, есть серьезный вопрос. Что значит Петербург планирует заготовить соли? Где он заготовит соль? Ну, соль заготавливается в соляных шахтах обычно, знаете, или там морская соль. У нас нет ни соляных шахт, и Финский залив, он пресный практически.
2: Ну не придирайтесь, Слава, заготовить, закупить, значит. И это как, да, это
3: и
2: понятно.
3: И вот, кстати, как закупить. Да. Тут я где-то проскользнула городская новость, то, что кого-то ответственного за закупку соли, там, ну там, че, уголовку забили, что он, на этой соли он как-то
2: да!
3: наварился.
2: И там. Вот это надо понять, потому что понятно, что на соли можно хорошо заработать.
3: Вот, и вот
2: солевой бюджет, знаете, соль. Солится очень хорошо.
3: Вот почему на 20% меньше, чем в прошлом году.
2: Соли,
3: кого
2: да.
3: там прихлопнули кого-то.
2: Да.
3: И ни одного, по-моему.
2: Даже. Возможно, конечно. Но и поэтому теперь будем налегать на песок. На песке-то еще никого не взяли?
3: Нет, на песке.
2: Песок, да?
3: Че там, песок и песок как бы.
2: Че, да, песок?
3: Дело привычное, да?
2: Абсолютно. Песок же это...
3: Песка у нас много.
2: Он и в Африке песок.
3: Конечно.
2: В Африке же есть, в пустыне же
3: да,
2: есть песок.
3: Да, и у нас есть в Питере, на нудистских пляжах.
2: Да, песок. Везде. Но единственное, что меня волнует, что, знаешь, у нас мира нет. Вот, то есть, раньше нас по самой не балуйся солили, а теперь нас пропесочат по это.
4: По

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ИП Нурудинов Руслан Рамилевич. Автосервис Вагнерлайн.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российские спецагенты проникают в квартиры финских депутатов, гадят в туалеты и не смывают за собой. По крайней мере, такую версию не исключает премьер Финляндии Петери Орпо.

0: За последний год известно менее чем о 20 подозрительных проникновениях. Ничего не крали, но оставляли открытые двери и включенный свет. Один из депутатов обнаружил в унитазе несмытую мочу и фекалии. Кто стоит за проникновениями, пока неизвестно. Полиция проводит проверку, а ОРПО допускает, что здесь может быть след Кремля. По его версии, таким образом спецслужбы пытаются запугать финских политиков и создать хаос перед выборами.
1: Не смывают в туалете финских депутатов? То есть это так хорошо работают наши спецслужбы?
2: Ну да, то есть, смотря что считать хорошо. То есть,
1: ну как, стороны, оставляют след плохо. Кремля.
2: Ну, нет, плохо, а с другой стороны хорошо.
1: Нет, конечно, хорошо, но это, так сказать, это прям вот след в унитазе, да, проникают в квартиры финских депутатов, гадят в туалете и не смывают за собой. Это типа, знаете, вот есть такое выражение, сливать инфу, а здесь не сливают, а наоборот. И не инфу.
2: Может, они этим что-то хотят сказать? Это какой-то знак, послание?
1: Вот это вот надо разобраться, потому что... А это точно Кремль? Потому что ведь, ну, как бы, ну, как минимум не доказано. Тут важно, а какого цвета кал? Если белый, то, может, это, кстати, и Белый дом. То есть это след США.
2: Если белый кал, то это одно, это желтуха, одна из признаков.
1: Так, так. Трамп желтый же тоже. Волосы-то у него какие. Тут, понимаете, вот у меня есть, например, так сказать, вот... Я пока на 100% не уверен насчет вот этого следа. Кстати, я вам скажу вот что. Вы знаете, Кремов, я вот тут сегодня в туалете Рекорда видел такую картину. А картина до боли знакомая, было просто не смыто. И вот тут у меня вопрос. Это спецслужбы или вы?
2: Это финские спецагенты. Граница рукой подать. От Питера до Финляндии.
1: Я вот сейчас тоже задумался. Так-то я был уверен, конечно, все понятно было, да? Ну, кто? Кто-кто? А сейчас уже задумался. Ну, и, кстати, я вам скажу, Навалина было так, что ну, награду тянет, на самом деле.
2: Финскую.
1: Это какой крест
2: финский. Финский нож.
1: И, значит, что там... Российские спецагенты проникают в квартиры финских депутатов, гадят в туалеты, не смывают за собой. И даже вам сказано, по крайней мере, такую версию не исключает премьер Финляндии.
2: Не исключает?
1: Да, вот не исключает. То есть это важно. То есть он еще уверен не полностью. То есть пока не точно. Есть еще вариантики. И, может, это, конечно, и маловероятно, но, может быть, это не смывают сами финские депутаты. Я понимаю, это звучит нереально, но исключать такую версию тоже полностью нельзя. Тем более, что там было сказано, один из депутатов обнаружил в унитазе несмытую мочу и фекалии. Только один.
2: Ну да. Возможно, это его дед. Да, в деменции который.
1: То есть в остальных случаях, значит, работали хуже. Забывали и смывали. А что ж тогда наши спецслужбы там делали в их квартирах, если не смывали кал? В чем тогда смысл проникновения в квартиру финского депутата?
2: Свет включали.
1: Ну, хорошо, ну да, что да. Не, ну конкретно, зачем? Подрезать там финское сливочное масло, это как там, валю, да? Или покакать на шикарном финском унитазе акала-какала? Что еще можно российским спецслужбам делать в квартире финского депутата? Что там есть? Есть что?
2: Запугать они.
1: Как? То есть, поверьте, значит, когда служба пытается запугать финских политиков и создать хаос. Хаос? То есть, это за счет несмытого кала? А, ну хотя да, финские депутаты, значит, расчет такой, да? Приходит финский депутат домой и, увидев несмытый кал, начинает нервничать, паниковать, а кто-то, может быть, даже и покончит с собой.
2: Ну да, а если еще
1: навалить... На нервиках.
2: Навалить ему не в унитаз, а прямо в штаны
1: финскому депутату. А если прямо посреди квартиры навалить, так он может и парламент сгоряча взять финский.
2: То есть
1: с автоматом.
2: Ездят такие по Финляндии новые Петров и Баширов, как бы, да? Раньше они занимались чем-то одним, а теперь другим.
1: Валят, да.
2: И передвигают мебель.
1: Ну, это да. И что там такую... Он не исключает премьер Финляндии. Давайте не забывать, эту версию не исключает.
2: А ничего сейчас можно не исключать в наше время?
1: Нет, нельзя ничего исключать. Но, понимаете, у него-то просто версия, а у нас, может, уже за это кого-то повысили. Может, кто-то полковника получил.
2: Превентивно. Так, на всякий случай.
1: Кто-то, да, за операцию.
2: А потом выяснилось, что какой-то финский бомж залез, нагадил в унитаз.
1: Ну, подождите. Ну, это, да. Ну, это так. Вы снизили пафос. Ну, что это?
2: Это скучно. Может, пакистанец какой-то.
1: Ну, это да. Ну, слушайте, ну, скучно.
2: Ну, согласен,
1: да. Ну, конечно, может быть. Ну, ладно, что мы будем так мелочиться?
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербуржец пришел на бесплатное обследование, а ушел с кредитом на 500 000. 65-летний мужчина после капельницы подписал какие-то документы, а позже обнаружил на свое имя кредит на 538 тысяч рублей. Пенсионер утверждает, что не помнит, как подтверждал операции по СМС. Медучреждение уже вернуло ему 194 тысячи рублей, а оставшуюся сумму мужчина пытается взыскать через суд.
2: Но обследование-то бесплатное?
3: Абсолютно. Вот просто вот ноль денег взяли за обследование.
2: Понимать надо такие вещи. Экономия, понимаете. Что там петербуржец, да, наш, пришел на бесплатное за обследование, ушел с кредитом на 500 000. Ну, слушайте, ну, а что такого? Обычное бесплатное обследование. Я бы даже сказал, стандартное. И я вам больше скажу. Вообще, ему еще повезло, что он там кредит на сколько взял? На 538 тысяч рублей. Знаете, бывает такое бесплатное обследование, что пришел на обследование почки, а ушел без почки, так как пришлось ее продать за лечение.
3: А тут не нужно паниковать. Мне просто оставили почку в клинике, чтобы ее нормально обследовать. Не торопясь, как бы обследовать. Обстоятельно, знаете, Антон. Ну, так, чтобы все наверняка, знаете, а то не в этой суете там. Да,
2: очень хочется верить, что было так. И, значит, позже обнаружил на свое имя кредит там на 538 тысяч рублей. И пенсионер, да, сказал, что не помнит, как подтверждал операцию по СМС. Так, дорогие мои, ну, дорогой пенсионер, ну, так это вообще-то и есть, вот тот самая побочка, если хотите, то самое следствие бесплатного обследования. Называется чудеса. Они же верят в чудеса, что обследование может быть бесплатным. Так вот это и есть чудеса, это продолжение этой магии.
3: Да, то, что он не помнит, это указывает косвенно, что там хороший анестезиолог.
2: Очень хороший, да, конечно. Да, и хороший чудо. И ничего не помню, конечно. И чудо. Главное, это чудо. И меня здесь удивляет, честно говоря, только одно. Ведь я, честно говоря, думаю, что вот эта вот, скажем так, мягкая бизнес-модель, она уже не работает. Я думаю, что такие схемы, они закончились еще в начале нулевых. Оказывается, нет.
3: Да постоянно звонят всем, предлагают какое-то бесплатное.
2: Нет, предлагают-то да, но ходят ли? То есть у наших людей еще пользуется спросом бизнес-модель под названием «Бесплатное обследование за 576 тысяч рублей».
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Не надо стесняться. Радио — это уже давно не многомиллионные бюджеты. Это так, безделушка, вроде стены в туалете, можно написать все, что хотите. Да вы так и делаете, дорогие наши пишущие радиослушатели. Все тут исписали. Кое-что из того, что вы понаписали сейчас, мы почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». И что там?
1: Ну, тут у нас была новость, что зумеров, или, как мы говорили раньше, молодежь, массово накрыла туалетная тревожность. Боятся выйти из дома, что если поблизости может не оказаться туалета. То есть нигде, куда они собираются. Ну, бог-то с ними, с этими туалетными тревожностями. Какие тревожности есть у тебя? Вот чего ты тревожишься? Чего ты боишься? Ну, вот, и очень много у наших людей таких неочевидных тревожностей. Вот, например, смотрите. Евгений. Если чай подходит к концу, начинаю тревожиться. У меня чайная тревожность. Приходится бухать, чтобы снять ее.
0: Чайная тревожность, но алкогольный оптимизм. Это да, вот давай не все так плохо. Потому что за чайной тревожностью наступает, да, приятный момент.
1: Да, снимает тревожность чая опять. Нет, давай, накачу, давай.
0: Поэтому и бухают у нас люди.
1: Чтобы чай экономить.
0: Чтобы чай был, да.
1: Растянуть, как бы, да, чтобы чай был.
0: А вы думаете, что он там алкаш, не надо бросаться словами.
1: Утром просыпается, башка квадратная, зато чай есть. Можно почаевничать. Так. Привет, Крем и Хруст. Я по поводу туалета тревожусь только на работе. Никогда на работе по-большому не хожу. Ну, было пару раз, но там без шансов.
0: Никогда не ходит на работе, а ходит по-большому сразу после работы на улицу, да?
1: Ну, или перед работой там.
0: Нет, а на улице это, кстати, правильно, потому что извините, засверять этот рабочий унитаз. Улица-то нам на что дана большая? Там деревья и эти собачки.
1: Хотелось бы узнать про эти пару раз, где было без шансов. Вы подумайте, что...
0: Да, это тоже нам важно
1: бы знать.
0: А это не зумеры нам пишут?
1: Не, ну какие.
0: Я бы, кстати, позвал. Вот, а знаете что? Понятно, что радио зумеры не слушают. Они даже не знают, наверное, некоторые, что оно есть. Но если есть зумеры, вот особенно с такой тревожностью, неважно, напишите, я обязательно позвоню. Но только я буду сразу проверять. Зумер, у меня есть тест на зумера. Вы знаете, у меня есть вот этот зумер.
1: Зачем? Тест. Давайте любого определим на зумера.
0: Не, это вы. У меня все тут точно как в аптеке.
1: Давай, а вот смотри, вот еще одна тревожность. Я боюсь новых людей. Даже имена их не запоминаю. А потом ходят и здороваются с тобой неизвестные люди. Это не партия, она боится, да?
0: Нет, а послушайте, боится новых людей, это абсолютно правильно. И, конечно, старые люди намного лучше и безопаснее. Особенно такие старые, которые уже от старости лежат. То есть они совершенно безопасны, да? Ведь, согласитесь,
1: они не ходят и не здороваются с тобой.
0: Они не ходят, не здороваются, они лежат, спят. Некоторые уже у них пролежны, а вообще, может, глаза закрыты. Новые люди — это всегда, знаете, старые этот... Что там, я забыл, старый лучше новых двух.
1: Старый конь борозды не портит.
0: Ну или что-то там, да, старый конь лучше новых двух, или что там, да? Поэтому, конечно, лучше этот, как старый. Вот у вас, вот у меня. Вот вы, вот вы же не новый.
1: Не новый, да и вы тоже не нулевый. Так, а вот еще такое наблюдение человека, видимо, с большим жизненным опытом. Мое почтение к ИХ. Видал я многие туалеты, особенно в госучреждениях. Там вообще отдельная история. В них развивается туалетная неловкость. Потому что, когда срабатывает автоматический освежитель воздуха, то начинает казаться, что это из-за меня. А так сирануть в бюджетную дырку, я вообще за милую душу.
0: Автоматический освежитель?
1: Срабатывает, видите,
0: а он думает, что это он пукнул.
1: Ну, типа, становится неловко, да.
0: Не, ну, слушайте, если бы я пукнул освежителем с, еще, знаете, там, запахом морской волны, я бы был бы горд, например, или розами.
1: А почему у нас на рекорде нет автоматического освежителя?
0: А потом, я вам скажу, почему. Потому что, если бы он у нас был автоматический, то на вас, Кремов, не напасешься. Вот именно, пыс-пыс-пыс-пыс-пыс-пыс-пыс-пыс-пыс-пыс в течение 28 часов каждую секунду. А у нас стоит обы. Вы им пользуетесь такие с ручкой, старый, думал, меня... старый, знаете, как дедовский фонарик такой, жужжалка.
1: Я пс, вот как предыдущий оратор тоже как бы, было пару раз, но там вообще без шансов. А так я тоже стараюсь только дома это делать.
0: Правда, что без шансов?
1: Без шансов. Еле добежал до рекорда.
0: Дайте я его немножко почитаю. Читаю все, что попадается. Ну, вот, например... Вот вопросы есть. Вот Максим спрашивает. Добрый вечер, Крем и Хруст. Как вы думаете, а на Западе и далее такая же фигня с молодежью? Ну, на Западе и далее, это если, в смысле, например, идти вниз, то это на юг, или наверх, на север, да?
1: Или далее, вообще, там уже Дальний Восток начнется.
0: Ага.
1: Или Дальний Запад.
0: То есть на Западе и везде такая же фигня с молодежью?
1: Так, думаю, что да.
0: Да нет, чувак, я тебе скажу больше. У меня есть полное ощущение, я на 100% не знаю, но, по крайней мере, 80% новостей про зумеров, я просто в этом уверен. А на некоторых я наталкиваюсь на иностранных ресурсах. Это не про наших зумеров речь.
1: И а вот... что это не про наши? Это же как-то обидно, что у нас...
0: Обидно, да, а потому что наши зумеры еще... Понимаете, какая штука? Вот наши зумеры, тут не очень понятно. Они такие же, как они, поэтому, когда пишут... То есть, видите, зумеры везде зумеры. Зумерский интернационал. Или у нас они типа отмалчиваются, сидят. И что-то такое, знаете, что такое копия. А потом как раз...
1: Они просто не делятся, там, когда их опрашивают, наши зумеры. Они телефоны не снимают. Зачем?
0: А, то есть мы вообще ничего тогда про наших зумеров не знаем.
1: Я такой же зумер, как они, в принципе.
0: Давайте так, что-то вижу, кто-то вот. Пукает. Да-да.
1: Привет, КХ. С годами научился бороться с тревожностью разных сортов. Если тревога застала в доме, беру дрель и начинаю сверлить. Вечером включаю музыку погромче. Если тревожно за рулем, начинаю всем сигналить. Если тревожно на работе или в магазине, помогает крепкое словцо. Победить тревогу почти невозможно, но и сдаваться я ей не намерен. Вот человек с активной жизненной позицией.
0: Абсолютно.
1: Не как я там бегает там всяким коучем и психотерапевтом, да?
0: Молодец,
1: а сам
0: тревожность. Конечно.
1: Если что, сверлить начинает орать.
0: Вот, да, и музыка. А и бывает же, знаете, такая музыка, которая от сверления дрелью не отличается ничем. Я иногда, кстати, даже думаю. Приезжает машина, это дверь, там он сверлит дрелью, или это музыка у него. Да, и это, конечно, очень... Музыка сейчас вообще офигенная штука. Она с тревожностью позволяет справиться даже лучше, чем дрель. Вот смотрите, вот сейчас у меня, кстати... Угадайте, кстати, вот это что?
1: Это, у вас,
0: это музыка?
1: Вот
0: или...
1: у вас пульс, Сашка, давление.
0: Вот, а это?
1: А это музыка.
0: Да, на радио Рекорд. Новый танцевальный трек.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Грибникам Ленобласти советуют больше шуметь в лесу, чтобы отпугнуть лосей и не вызвать у них лишний романтический интерес. Сейчас у животных брачный период, и они могут принять шорох шагов человека за появление потенциальной самки.
2: Подождите, а дальше что? То есть, а дальше самкой лося можешь стать ты?
3: Вот это странно. Я, конечно, далек от биологии и от зоологии. Но мне казалось, что... Ну, как раньше мне... Теперь новый страх. Раньше казалось, что лось опасен тем, что может копытом тебя там...
2: Ну, чисто да.
3: Рогами поддеть тебе.
2: Ну, не физически, а не любовью, да?
3: Да, ну да.
2: Болью, а не
3: романтический интерес, как бы. Что это?
2: То есть, подождите, а я вам скажу, что это. То есть, ребята, то есть, если теперь сходить за грибами, то из леса можно выйти уже лосихой. С маленькими лосятами, да?
3: Ну, это так-то быстро не работает.
2: Ну, не быстро,
3: но... Лосят, как бы.
2: А это вот только лоси, как бы это только лось тебе может рога, скажем так, наставить. Потому что, знаете, у нас тут еще недавно, до этого времени, пугали медведи.
3: А сейчас даже медведи, да. Все, то есть, да.
2: А риск стать медведицей, что нет? Ну, так... Знаете, как пелось там? Спят твои соседи, звездные медведи, спи ты... Так, можно из леса выйти? Вот, там же про романтические, да?
3: Ну, да?
2: Зашел в лес. Скорей, малым.
3: Что там, была какая-то другая песня, где медведи там терлись.
2: Да, это актуально. Где-то зашел в лес с корзинкой где-то на белом свете. Там, где всегда мороз. Трутся что?
3: Нет,
2: обо что?
3: Ну, тут наоборот все. Медведь тебя потрет в свою ось. Останет ось.
2: Да, теперь другие песни актуальны. Ну, а послушайте, а ведь это и не только медведи, не только лоси. В лесу-то вообще дофига разных животных могут тебе. Значит, лось рога наставить, барсук отбарсучить. Ну, ежик-то, я надеюсь, не может, потому что если в брачный период на тебя нападет ежик, это же больно.
3: А если выйдешь на речку, тебя там могут отлососить.
2: Поэтому лучше всего, чтобы в брачный период на тебя напал рак. Тут хотя бы с позой все более-менее понятно, да? Так как-то...
3: Ну, там... тоже бы не хотелось, знаете.
2: Слушайте, а брачный период... А вот объясните... Брачный период звучит страшно. Я не знал, что может быть так. Страшно, да? Брачный период в лесу. Ну, понимаете, хорошо. Ну, ладно, брачный период в лесу. А что, с этим ничего нельзя сделать? Ну, даже пусть и лось на тебя напал, да? Вот, знаете, помните, старый добрый анекдот нам в помощь. Вот помните, как в анекдоте? Старый, значит, завелся в лесу, там, типа, ослик, да? И, значит, и всех змерей он, значит, того, да? Вот как раз то, что лось делает. Значит, и, типа, всех достал, значит, и звери пошли жаловаться, там, дракону. Там, выручай, типа, значит, там, ля-ля-ля. И дракон находит этого ослика, значит, подходит к нему, там, раздувает крылья, там, пламя у него из ноздрей. И спрашивает, ну что, ослик, страшно тебе? На что ослик дрожащим голосом отвечает: «Страшно! А почему тебе страшно?» «Никогда такого страшного не и того».
3: А что? Это ж как бы да? Реальная история. Так помните, вот, да. В документальном мультфильме «Шрек» там ослик там с драконихой замутил. И у них...
2: я и говорю, так вот такое в лесу нельзя. Подходит это к тебе этот... никогда такого страшного. Ну, в конце концов, ведь всякого страшного можно, нет? Если подходит совсем страшно.
3: Ну, если ты осел, да. То...
2: Ну, например. И, значит, грибникам Ленобласти советуют больше шуметь в лесу, чтобы отпугнуть лосей, не вызывать у них лишний романтический интерес. А что значит шуметь? Это конкретно что делать? Это, что, пердеть, хлопать в ладоши?
3: А, нет, громче, ну, там, топать, орать.
2: И что, и тогда, типа, лось тебя не чпокнет? Да послушайте, если ты будешь хлопать в ладоши, он придет на аплодисменты. Знаете, есть такие тщеславные лоси, что...
3: На поклон выйдет.
2: А если вот как нам советовали, кстати, другой анекдот. Помните про лося и пробку?
3: Про вежливого лося.
2: Да, вежливого лося. Может, если пробку... Правда, там конец какой-то, я забыл.
3: Конец такой тоже, очень вежливый.
2: Так что, ничего сделать
3: ничего
2: нельзя?
3: Ничего не помогает.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Там связано. Он же сидит не как Пидиди, а как Шон Комбс.
1: Нет, то есть, значит, в общей камере, значит, когда эротический массаж — это Пидиди, да, а как в одиночке, значит.
0: Вы настаиваете, что эротический массаж?
1: Ну а какой? Ну какой?
0: Ну, может, у него спину прихватило, защемило позвоночник.
1: Тогда Шомко... Нет, давайте тоже тут не путайте в медицинском смысле. Если прихватило спину, это массаж Шону Комбсу. А если эротический, это Пидиди. Вот это же слово само такое. Пидиди.
0: Ну так, ладно, согласен, хорошо. Ну, кстати, да, почему тут наговаривают на него? Заставлял. Да не заставлял он никого. Они рады были, его очередь остались. Он им платил, башлял им деньги, как бы. То есть они за деньги это делали. Там, возможно, конкурс был на массажиста.
1: Мы не знаем. Смотрите, может быть, смотрите, он платил деньги, да, им, но еще и заставлял.
0: А, ну что, зачем?
1: Не, ну бывает так, заплатил. А это я уже не... поздно. Бывает же так.
0: Ну, не знаю, ну, то
1: есть... Мы не знаем, но там самое главное сказано другое, что это, значит, значит, что Пидиди, да, слово такое, как бы его...
0: Нормальное слово, нормальное.
1: А если убрать хотя бы Пи, что ли, убрать, или Диди?
0: Диди звучит...
1: Нет, да, Диди очень, ладно, Пидиди...
0: Диди называют гитариста Дидюлю.
1: Ладно, уговорили, Пидиди. Так вот, Пидиди отправили в изолятор строгого режима после сообщений о его комфортной жизни в тюрьме. И вот тут, когда я это услышал, я, честно говоря, немножко напрягся. Это что, после нашего вот этого позавчерашнего обсуждения этой новости? Мы же тут буквально в пятницу это обсуждали, про его комфортную жизнь.
0: Ну, не в пятницу, это еще раньше.
1: Ну, не помню, там, да, ну, на днях. То есть нас, такая новость, это, видимо, не свежая. То есть это что получается? То есть нас слушает администрация тюрьмы в Нью-Джерси? Мы, конечно, знаем, что нас слушают в наших тюрьмах, да?
0: Ну, это да, это да.
1: Это само собой, да? Ну, и в Нью-Джерси тоже?
0: Не, ну, может, там длиннее цепочка. Смотрите, несколько дней же прошло. Возможно, нас слушают где-нибудь на BBC. Ну, как бы, мониторят. Потом по материалам нашей аналитики, серьезно, делают свою передачку такую. Ну, такую, так себе, знаете, такую, что... Там, так, а потом уже BBC, да?
1: Туда.
0: Да, потом Fox News, возможно, показывают. Или Trump TV.
1: Но тогда нельзя этой возможностью, как говорили ведущие позапрошлых веков, монтировать. Тогда давайте используем это. Давайте тогда нужно, во-первых, передать привет вертухаям Пидиди, да?
0: Ну, и самому Пидиди тоже.
1: Конечно, самому Пидиди и обращение к Пидиди. Пидиди, веди себя прилично. На охранников не Пидиди, что еще?
0: Ну, если тебе нужен массаж медицинский, ну, пускай делают, ладно, можно.
1: Ну, какой-то конкретный обращение, чтобы он...
0: Ну,
1: этот,
0: ну ты... типа, и не на надо... свободу с чистой совестью. Соблюдались законы все администрации.
1: А такой чисто для Пидиди совет, такой пидидишный какой-то. Такой...
0: У меня нет советов для Пидиди, вообще. Вообще нет. Я ему не советчик.
1: А вот мне что-то такие советы приходят в голову.
0: Не надо.
1: Нехорошие. Нет, ну, может, маль чуть-чуть, нет?
0: Не. Ну, не, может, он сам разберется.
1: Ну, как сказать. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Маски вернулись в Иркутск на фоне слухов о вспышке чумы. Сотрудников иркутского алюминиевого завода в Шелихове попросили снова их носить. При этом Роспотребнадзор официально опровергает информацию о чуме. 28-летняя сотрудница противочумного института, о смерти которой стало известно ранее, умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Исследователи не обнаружили возбудителей, связанных с ее работой, а у контактных с ней людей симптомов инфекции нет. Несмотря на это, несколько больниц Иркутска уже сообщили о карантинных ограничениях.
2: Чума пришла?
3: Ну, об этом уже весь интернет как бы трубит.
2: И что, и грозных волн, и бурной тьмы, и в Аравийском урагане, и в дуновении чумы,
3: и
2: да?
3: И на оба дома даже.
2: Да, от смерти не откупишься, от чумы не убережешься, или что там еще? От чумы не уйдешь, а свой час не минешь? Чума пришла, что там?
3: Отправляй ворота.
2: Ну, неважно, да? А у нас тут пир получается. И что там, маски вернулись в Иркутск на фоне слухов о вспышке чумы? Значит, маски... А маски против чумы, ну, знаете, маски против чумы, это, конечно, хорошо. Они помогают хорошо. Это то, что доктор прописал вообще, я бы сказал. Потому что, особенно если учесть, что самый, ну, как бы классический способ заражения чумой, он через укусы блох.
3: От крыс, да.
2: Да, и от, а который от крыс. То есть, если блоха, например, захочет вгрызться в тебе в лицо, маска — это очень хорошее подспорье. А особенно если блоха в усы, как бы, да, то есть самое то вообще.
3: Они тут не разобрались, с какими масками. Они обычно наши медицинские маски, те, которые мы все привыкли во время ковида. Там нужна другая маска, как вот в Средневековье во время эпидемии чумы в Европе, в Западной. Чумной доктор. Помните такой образ? Такая

0: шляпа шелковая. И такой клюв какой-то. Да. Это маска. А знаете, зачем этот длинный клюв? Там всякие ароматные травки, которые, как верили,
1: от чумы. Вот такая маска, да. Это еще лучше. Не, и вообще, конечно, например, захочется себе, скажем, на работе на перерыве обеденном, скажем, расчленить крысу. И кровь же может брызнуть в лицо, правильно? Опасность высока. А тут клюв.
0: Почему на обеде? Это по работе, это же противочумной институт.
1: А у них еще какие-нибудь советы, какие-нибудь идеи, кроме масок, есть вот по поводу эпидемии?
0: Ну, там они, да, они на карантин перевели.
1: От ядерной зимы, если что, тоже маска помогает, нет? Какие еще мысли по поводу эпидемии? Вы знаете, вот сейчас, конечно, ну, я не знаю, уже, наверное, я не слежу за этим. Уверен, что есть или появится, знаете, сейчас. А сейчас все тяжело вздохнут, и сейчас все напрягутся, потому что, ну, чума, это же что? Это же один из четырех всадников апокалипсиса. Собственно говоря, даже первый, да? Насколько я помню, это белый конь, да? Белый конь, там, это там, чума, типа, потом там рыжий, там, война, какой там еще? Голод. Голод это какой, да? И последний, там, смерть, да? Так вот, смотрите, на самом деле все сходится. Чума — это белый конь, что вы хотите
0: сказать? А давайте как бы сменим ракурс, знаете, что стакан наполовину полон. Знаете, зато мы можем потом говорить в будущем. 2026 год был просто чума. Чумовой, как бы.
1: Тем более, что, смотрите, все сходится. Белый конь, чума. А у нас же тут буквально вчера была белая.
0: Вечеринка, в смысле, да?
1: Да, большая, конечно.
0: Ивент большой, от рекорда. Прошла просто чумовую. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою рубашку с воротничком, с бубенцами на концах собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, о ваших тревожностях. Вот, например, такая. Тревожусь, когда думаю, вот включу рекорд, а там говорят, что КХ ушли на радио Ване. Не делайте так.
0: Это он нам говорит? Да, или радио Ване? Нет, ты чувак, ты договорись сначала с радио Ване.
1: И, кстати, да, если мы, не дай бог, такое случится, мы идем на радио Ване, на рекорде об этом не скажут, а потом скажут на радио Ване.
0: А кто знает, смотри, при каких обстоятельствах мы ушли. Да, бывает же так, что мы ушли на радио Ване, или ногами вперед, вот если мы идем на радио Ване.
1: А вот, кстати, одна тревожность. Вдруг один из вас крякнется.
0: Один? То есть вдвоем его не беспокоит. Да, ну, действительно, если вдвоем это...
1: Да, ну... я вот вы кряхнетесь, я на радио, Ваня. Ни вашим, ни нашим.
0: Ну, вы понимаете, вы-то на самом деле... Вы можете на радио Ване работать, даже если крякнетесь.
1: Да, в принципе, да.
0: Абсолютно. Для вас...
1: Что это? А вот еще такая тревожность. Привет, уважаемый. У меня тревожность метро. Если сижу и уснула... Боюсь проснуться на плече у сидящего по соседству пассажира. Просто пару раз было такое. Но отнеслись с пониманием.
0: С пониманием? То есть это типа проснулась, а он ее гладит, да?
1: Да, типа колыбельную
0: убивает. Гладит, щупает. Это очень важно, действительно. Одно дело, ты проснулся там на чем-то плечом, говорит, что на меня там начинает ругаться?
1: Слюней напустили.
0: Да, напустили. Давай там, да, и начинает ругаться на тебя, что вы на меня? А другое дело, когда ты проснулась на плечо у мужика, и он тебя и гладит, и по сисям погладит так, да, аккуратненько. И здесь погладит, и обнимет, может, даже. А может, даже уже, знаете, уже и спать уложит.
1: Проснулась у него дома уже.
0: Это вообще идеально. Ну вот, смотрите, а вот чувак без ника, я не знаю, пишет, ну, мы не можем не реагировать на такие быстрые телеграфные сообщения. Пишет, предзапись бьет по актуальности новостей. Вам бьет?
1: Ну, конечно, да? Мы что, записали новость про Пидиди, хрен знает когда, да, и вот тут вот...
0: Не, ну, по вам бьет?
1: Бьет, да, конечно.
0: Ну, а что делать?
1: А вот еще по поводу тревожности. По теме. У меня тревожность, как у Кремова. Я никогда не беру трубку и никогда никого не жду в гости. Весь мой день расписан.
0: Как называется это ваша общая тревожность?
1: Вот просто не брать никогда трубку.
0: А чего вы тревожитесь?
1: А с незнакомых номеров имеется в виду.
0: А, ну вы, понимаете, вот вы друг другу тоже незнакомы с автором этой сообщения.
1: Да.
0: Ну, а если он захочет к вам в гости и позвонит? Вы как? Ну, вы же подходите друг к другу с одной стороны.
1: Нет, ну мы таким. Нет, мы подходим друг к другу на расстоянии, потому что мы друг друга не рассчитываем.
0: Вот прям как сейчас. Вот сейчас мы подходим друг к другу на расстоянии, потому что, посмотрите, на время. О, тихо, что там? Видите? О, все хорошо, прекрасно. Хорошее настроение. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати.

Рекорд на связи, Ашварин Саша у микрофона, а всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный и пламенный привет. Мы начинаем рекорд-пати. Ближайшие два часа проведу вместе с вами в одной большой компании. Здесь 120 минут самого кочевого микса, классной музыки, поэтому давайте начинать безотлагательно прямо сейчас. Рекорд-пати.

0: Рекорд реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Рекорд. Party.

середине первого часа Рекорд Пасс. Ребята, напоминаю вам по традиции о нашем сайте radiorecord.ru и мобильном приложении Радио Рекорд. И там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус и цвет. Мне почему-то в последнее время заходит Рекорд 10. Возможно, связано с какой-то ностальгией, возможно, потому что моя эра прайма пришлась как раз-таки на середину 10-х годов. В любом случае, советую вам данный радиоканал и, в принципе, заходите, посмотрите, выберите свои избранные каналы и напишите через наше мобильное приложение Радио Рекорд, как раз-таки чат со студией там имеется, какие радиостанции там слушать больше любите именно вы. Вот так вот я сегодня слагаю свои слова. Ну что сказать, понедельник, благо уже завершился рабочий как минимум, поэтому продолжаем готовиться к следующему рабочему дню и настраиваемся на приятный вечер.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении

В эфире главной танцевальной радиостанции страны, ребята, Радио Рекорд. Продолжается рекорд-пати. Меня зовут Саша Ашмарин. Напомню вам о том, что в минувшую субботу тысячи людей в белом побывали в путешествии по царству вечного льда. И в Петербурге состоялся фестиваль «Белая снежная королева» от Радио Рекорд. И, кстати, записи сета всех трех танцполов фестиваля можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Заходите, смотрите, слушайте, скачивайте и пронизывайтесь атмосферой этого фестиваля «Белая», который, напомню, состоялся уже в минувшую субботу. Мы же пока здесь продолжаем рекорд-пати. Еще час в нашем распоряжении имеется, поэтому давайте продолжать. Рекорд.

0: if I can live through.
1: We've lost dancing.
0: This next 6 months.
1: We've lost dancing.
0: Dave.
2: Record. Реклама.
3: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем.

0: выходные со скидкой 20% по промокоду «Тишина». Глэмпинг «Деревня Бри». Твое место силы.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
3: Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ИП Нурудинов Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская 7Г и Сибирский тракт 44А.

Рекорд реклама. Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош. Рекорд.

В начале этого музыкального часа я, ребята, напомню вам о том, что записи сетов всех трех танцполов фестиваля «Белая» можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». И, в принципе, давайте дополню эту информацию тем, что там, в этом телеграм-канале, есть не только эти сеты с фестиваля, но и различные программы. Трехчасовой выпуск с «Виолеттой» в субботу, к примеру, «Рекорд-пати» уже там находится. Выпуски «Кремова» и «Хрусталева», различные сеты, программы, которые выходят здесь в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Все складируется там в одном месте, поэтому заходите, подписывайтесь. Телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд» будет вам абсолютнейшим образом полезен. Рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

завершаем рекорд Вати на сегодня, а далее через час здесь появится уже Фьюл, а зафиналит эту прекрасную дэнс-ночь также сет от Кефира. Меня зовут Саша Ашмарин, вернусь завтра с утра с новостями, ну а вечером ожидайте здесь уже Тима Вокса в рамках рекорд Вати. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.

прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Рекорд-релиз.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

белая ночь опустилась, как облако. Ветер гадает на юной листве. Слышу знакомую речь, вижу облик твой. Ну почему это только во сне?

0: Здесь стартует радиошоу-трансмиссия. Ближайшие 2 часа самая красивая музыка. Во-первых, мы вместе с вами готовимся к фестивалю «Трансмиссия», который состоится уже совсем скоро. Это будет 16 октября, это будет Москва, Вики и Стадиум. И мы по полной уже готовы. Билеты есть на сайте radiorecord.ru. Артисты, которые приезжают, зарубежные и российские, тоже уже полностью готовы. Поэтому мы ждем встречи вместе с вами. Сначала будем встречаться в Москве, а в ноябре уже будет трансмиссия в Санкт-Петербурге. Ну и сегодня у нас необычный эфир. Во-первых, я вернулся из города Ульяновск, где провел очень круто эти выходные. Культурхаус Арена, так называется место, где я выступал. Большое вам спасибо, было супер. Также там проходило дружеское чаепитие, мы весело посидели. Ну а сегодня также у меня гость в эфире трансмиссии, который и открывает сегодняшнюю программу. То есть прямо сейчас будет часовой микс от Сергея Джанга. Можете следить за всем, что происходит в эфире Радио Рекорд при помощи видеотрансляции. Мы вещаем на Рутюбе и во ВКонтакте. Сережа абсолютно не случайно сегодня в эфире Рекорда, потому что, во-первых, у него сегодня день рождения. Поэтому, Серег, я тебя поздравляю. Ты большой молодец, ты делаешь хорошее дело, делаешь крутые мероприятия. Болеешь всей душой за те привозы, которые организуешь, и вечеринки, поэтому тебе большое спасибо. Ну и во-вторых, друзья, мы вместе с Сережей уже неоднократно делали, точнее, Сережа делал, а я выступал в Кирове, в Гауди, поэтому мы вместе с Сергеем будем 30 октября в городе Киров, в Гауди. Я с удовольствием приезжаю, а Сережа с удовольствием делает это мероприятие. Ну, пару слов Сережа.
1: О-о-о-о-о-о, доброй ночи, всем здравствуйте, спасибо, Фил, ты знаешь, ты первый, кто меня поздравил с днем рождения, видимо, судьба. Я в студии Радио Рекорд, это Санкт-Петербург, привет всему миру, всем, кто нас слушает, привет, конечно же, родному городу Киров. Да, действительно, оказался здесь не случайно, во-первых, посетил прекрасный рейв «Белое», это что-то было великолепное, и, естественно, мы с Филом уже готовимся, чтобы 30 октября зажечь в Кирове, это будет «Feel the Elements», традиционный ежегодный карнавал, мы будем делать круто, нас будет много, поэтому все, кто хочет, прилетайте на Вятку, и с Филом дальше на 31 октября мы отправимся к Саше Попову на «Интерплей» в Екатеринбург. Сегодня поиграю разную музыку. Первый трек — это был мой собственная композиция вместе с Сейвилом. Называлась она «Белая ночь» по мероприятию, которое было в моем городе вместе с артистом Айваска. И сегодня мы полетаем по разным планетам. С вами Джанго, с вами Фил, это трансмиссия «Радио Рекорд». Полетели, полетели!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще раз доброй ночи. Это прямой эфир. Радио Рекорд. Шоу-трансмиссия DJ Phil. Меня зовут Джанго. Сегодня я открываю этот эфир. До часу ночи мы находимся вместе. Летаем по волнам разной, но очень хорошей музыки. Вновь рад находиться здесь, за пультом, в этой прекрасной студии. Нас слышит весь мир. Передаю привет каждому. Передаю привет в Киров. Передаю привет клуб Гауди, где мы с Филом окажемся 30 октября. Передаю привет всем джеям, кто будет играть. Особенно Найт Рейну и Шуме, кто выступит на главной сцене вместе с Филом. Да и вообще каждому, кто любит хорошую музыку. Это трансмиссия, рекорд. Джанго, Фил, let's go, let's go!

Не знаю, как вам, а я тут уже горю внутри себя, несмотря на то, что это просто эфир, ты танцуешь, и передаю огромный привет еще раз вам. Это рекорд, это трансмиссия. Диджей Фил, обнимаю тебя, еще раз говорю, что ты большой человек, ты прекрасный артист, и сегодня здесь, находясь в свой день рождения, ты первый, кто меня поздравил, и это сет, который, наверное, определит этот год, пусть он будет таким же энергичным, таким же мощным, и мы будем встречаться на крупных событиях, какое было здесь, прекрасное белое, под полным впечатлением, мы встретимся на трансмиссии в Петербурге, в Москве, а с тобой, Фил, мы увидимся в Кирове. Отдельно привет хотел бы передать всем артистам и музыкантам, которые сегодня написали очень много добрых слов как Филу, так и мне. Сказали, что нас будут слушать, поэтому слушайте. Огромный привет. И, конечно же, спасибо Саше Полякову за то, что он все это терпит и снимает здесь в студии. Филу привет, всем привет. Это рекорд, трансмиссия. С вами Джанго.

как узнаете, знакомый какой, да, до боли звук. Вы знаете, прямой эфир – это всегда неимоверные эмоции. Поверьте, никаких плейлистов специально не делается, это какая-то эмоция. Потому что здесь, когда ты в гостях у Фила, у тебя день рождения, ты играешь на трансмиссии, знаете, по-моему, как бы, вот говорят, все сошлось, но всегда есть вопрос, что же дальше. Сегодня играли, кстати, классные треки. Я сыграл трек у Фила «Stream View», играл трек «Айваски». Сейчас играет, как вы слышите, уже 35018-й реэдит на «Дарудо». Впереди вас ждет Рам, кстати, гость двух трансмиссий, который летит из Аргентины, «Садачо for Strings». И еще будет одна интересная завершающая композиция, после чего уже здесь за штурвал и станет маэстро Филипп. Передаю вам привет и оставайтесь с нами, наслаждайтесь музыкой и танцуйте, где бы вы ни были. Это трансмиссия, это Радио Рекорд, с вами DJ Django и приветы для всех вас. Громче, громче, громче!

0: друзья, здесь продолжается трансмиссия на Радио Рекорд, а это был гостевой микс у Сергея Джанга. Сережа, еще раз большое спасибо за то, что приехал и отыграл этот классный микс. Я напомню, что вместе с Сергеем мы будем рады увидеть всех людей, которые любят классную музыку, 30 октября в городе Киров на замечательной площадке под названием Гауди. Сереж, если есть что сказать на прощание, давай.
1: Спасибо всем, спасибо за этот прекрасный эфир. Увидимся в Кирове 30-го в Гауди. Спасибо, Фил, тебе низкий поклон. Отмечай день рождения в лучшей студии, на лучшей радиостанции. Спасибо, Никита, спасибо, Саша, спасибо всем, кто был с нами. Слушайте эти записи в паблике у Фила. Заходите в телеграмчик, везде мы с вами. Спасибо за этот эфир. Django Elements ASP, трансмиссия, Фил, доброй ночи!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Ну что, друзья, всем еще раз большой привет. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут DJ Фил. Стартует второй час радиошоу-трансмиссия. И я для вас с удовольствием отыграю новинки, которые появились у меня за прошедшую неделю. Готовимся вместе к фестивалю трансмиссии. Еще раз напомню, 16 октября. Москва, VK Stadium, трансмиссия, портал. Билет на сайте radiorecord.ru, категория 18+.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Бразильский музыкант Леонардо Бритто сегодня открывает мой микс треком «Атлантида». Как много в слове этом для сердца человеческого слилось. Из всех возможных подаренных нам теорий и выводов из мифа об Атлантиде я бы отметил самый важный, на мой взгляд. Даже самые развитые и технологичные цивилизации могут исчезнуть во мгновение ока. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

аргентинский проект MD Sound продолжает мой микс. Кроме его творческого псевдонима и страны происхождения, я так и не смог найти о нем какую-либо подробную информацию. Но это ни в коей мере не обесценивает его музыку. С вами Кефир в Рекорд Клабе. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Полное собрание сочинений лучшего из мира танцевальной прогрессивной музыки специально для вас в рамках еженедельного радиошоу на волне Радио Рекорд, начиная с 1998 года. Музыка больших пространств и глубоких ощущений. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Пол Леннар к середине микса проявился с треком под названием «Тарап», что в переводе означает глубокую эмоциональную вовлеченность как исполнителя, так и слушателя, а также классическую арабскую вокальную музыку высочайшего уровня. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир».

еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Только что мастер оригинального жанра Крис Ви отзвучал с треком Imagination, а далее встречаем мэтра стиля Себастьяна Леже с треком Каприз. Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

Бора, турецкий музыкант, который сегодня представлен треком «Оптическая иллюзия». Я считаю, что сам эффект оптической иллюзии – прекрасный пример того, как работает наш мозг, как он создает и дорисовывает окружающий нас мир, независимо от реальности. Напоминаю, мой девиз – комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир.

друзья. Спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это Диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег Диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.